0: Радиолента. Прямая речь.
1: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
2: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
0: Главные новости дня.
3: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1.5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
3: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
3: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компот варить? 122 рубля каждый день нарожает.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей...

0: И тетки, которые я повезу помощь туда, Красноперекоп, потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах сумма доходит до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
9: Скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо плакать. Не
9: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
10: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
9: Все.
7: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
11: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
7: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
12: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
7: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут безвестно отсутствующий, если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно безвестно отсутствующий, да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
14: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
15: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
7: Демилитаризация, наоборот, военкор Поддубный о новом соглашении Парижа и Киева.
14: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
16: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
7: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
17: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
7: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
18: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
7: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
19: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрился это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
20: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни. То есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна... вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное и ключевое событие. То есть почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим, не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
2: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
21: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора за служение. При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
22: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
21: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
22: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток, а точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
21: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
22: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
21: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
1: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
21: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
5: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
21: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
8: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4000 рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
21: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов, а квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому, что не старались, а потому, что математика была против них с самого начала.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
9: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? ХАРП, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
11: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
10: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
11: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности.
12: Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
7: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
13: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
7: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50

0: Речь.
1: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
2: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
0: Главные новости дня.
3: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1.5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
3: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3-е сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
3: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь.

0: Да, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. По При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
10: Скажите, все добровольно подписали контракт?
11: Не надо плакать. Не
10: вас
11: надо.
10: Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
11: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
12: Все.
9: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
13: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
9: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
14: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
9: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
12: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
16: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
7: Демилитаризация, наоборот, военкор Поддубный о новом соглашении Парижа и Киева.
12: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
9: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
17: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
9: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
18: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
9: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
19: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно-тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
9: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
20: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. Эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто: терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
1: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
5: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
5: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
2: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
5: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
2: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
8: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
2: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
10: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
2: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина.
11: При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
10: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
2: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
22: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше, реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: «Так, а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь». Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет – больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
13: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушель-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Нокиа, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
15: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
9: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
7: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
9: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
12: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники.

0: известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
3: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
4: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1.5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
5: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
4: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
6: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
7: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
4: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
8: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой

0: и продуктов в магазинах.
1: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
0: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
9: Скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо плакать. Не
9: вас
10: надо.
9: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
11: Добровольно или нет?
10: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
12: Все.
7: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
13: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
7: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
14: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
7: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
3: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
11: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
12: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
7: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
11: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
16: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
7: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
17: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
7: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
18: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
7: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
19: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ера». Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, эта руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
3: Радиолента. Опасность дня.
6: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
2: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
3: На радиолента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радиолента. Балтийский дневник.
21: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
22: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
21: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
22: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
21: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
22: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
21: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
21: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
5: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
21: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
5: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
21: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому, что не старались, а потому, что математика была против них с самого начала.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
14: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
13: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
14: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
13: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
11: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
13: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники

0: Электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
1: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления. Вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
2: Главные новости дня.
3: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
3: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
3: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя.

0: как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
9: Скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо плакать. Не
9: вас
10: надо.
9: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
11: Добровольно или нет?
10: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
12: Все.
7: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
13: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
7: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
14: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
7: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
3: Говорят военкоры.
7: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
11: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
7: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
12: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
7: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
11: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
17: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
16: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
18: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
16: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
19: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
16: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
20: Дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
3: На радио Лента. Опасность дня.
6: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
1: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
22: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее стране 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
22: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
2: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
22: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
2: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
5: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
2: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
8: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски – должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
2: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
8: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
2: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 10-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц.
10: в лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Ни за десятилетие, ни за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Евросхит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
14: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
13: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
14: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
16: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптел Аудинов.
7: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
16: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
12: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности можности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
3: Главные новости дня.
15: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила...
11: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
15: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
17: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
18: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
15: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
23: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
15: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов.

0: что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
1: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противников в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране

0: Поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины. А то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
5: вас
4: надо.
5: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
3: Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
6: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
7: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
8: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
6: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
10: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
11: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
6: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб «ААСМ». По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
12: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
13: Мы ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
14: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
16: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: Радиолента. Опасность дня. В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну. Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
21: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58-го на 61-й. первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
20: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
21: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
20: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
21: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
20: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
20: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие перерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
20: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
3: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора «За служение». На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора «За служение» целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
20: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента «Балтийский лоцман».
22: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно. по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: «Так, а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь». Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
7: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушель-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до третьего тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросхит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
9: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
9: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
6: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
11: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
10: Главные новости дня.
2: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила...
12: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
13: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
14: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
23: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
13: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
24: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля.

0: везет ее. Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем.

0: ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
3: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
5: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
6: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
10: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
8: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
11: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека. И тут в дело вступают рекрутеры.
12: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
15: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос, имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе. Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь сходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
21: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
20: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее стране 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
21: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
20: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
21: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
20: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
20: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
4: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски – должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
20: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
4: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
20: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. в лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч! Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории. Буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
6: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
6: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
7: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
9: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
22: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
22: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
24: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там будем говорить, час, хотя это было меньше.
8: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
22: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты. Они и без того давно заметно выше среднероссийских.
10: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
22: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой

0: назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
1: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем, и при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях,

0: в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины. А то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас
4: надо.
3: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
5: Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Это красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. есть, если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
5: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
10: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
5: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
11: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
12: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
15: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет. Понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ера». Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио «Лента» опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
21: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
20: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
21: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
20: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
21: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
20: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
20: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
20: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие. Естественный отбор никто не отменял. И, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
3: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
20: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше, реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год – 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет – чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч! Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще, За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Ни за десятилетие, ни за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
6: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясением. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект. Либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
7: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
7: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
8: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
9: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности можности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
22: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
22: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
24: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там будем говорить, час, хотя это было меньше.
5: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
22: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
10: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
22: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.

0: говорит экономист Виталий Малышев.
1: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать. Особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно

0: относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины. А то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят, кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. В общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
5: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
10: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
5: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
11: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
12: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
15: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю вас, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос, имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе. Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь сходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
21: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
20: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
21: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
20: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
21: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
20: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
20: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие перерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
20: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
3: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
20: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно. По-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
7: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
9: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
9: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптелла Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников в этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
23: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
10: Главные новости дня.
24: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
25: Я раньше смеялась и говорила...
12: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым. Самый дорогой бензин в мире.
24: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
13: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
15: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
24: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
16: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
24: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение.

0: что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
5: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радиолента. Шок дня.
6: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
8: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря. Особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
7: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
8: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями.

0: например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
5: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
5: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
10: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
11: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно-тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
14: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя.
15: бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрился это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу. Но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим, не
17: ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
20: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
0: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
20: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
0: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
21: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
0: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
22: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
0: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
22: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
0: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год – 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет – чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Ни за десятилетие, ни за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
7: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
7: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
9: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему, и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
23: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
24: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
23: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
25: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там будем говорить, час, хотя это было меньше.
10: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
23: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
11: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как удворение закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
23: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
12: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную.

0: потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны.

0: Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать.
3: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
5: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
6: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
10: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
8: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
11: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
12: Вы ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, но у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
15: дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры, я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу. Но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
10: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
20: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
17: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
20: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
17: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
17: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
21: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
17: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по
3: сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
21: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
3: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше, реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год – 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет – чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч! Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
5: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясением. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, Это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
7: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
6: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
7: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптелау Динов.
8: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников в этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
9: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
22: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
22: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
11: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
12: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
22: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты. Они и без того давно заметно выше среднероссийских.
13: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
22: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
15: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная?

0: И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радиолента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу

0: защиты Родины. А то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
3: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
5: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
6: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
8: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
10: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
8: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
11: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека. И тут в дело вступают рекрутеры.
12: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
15: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу. Но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
21: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
20: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
21: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
20: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
21: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
20: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
0: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
20: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
3: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
20: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
3: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
20: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
6: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушель-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
9: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
9: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
8: Наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
23: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. То есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, очереди, первая или вторая, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, перестроить систему и постараемся к вечеру разрыв перед переключениями уменьшить. Соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. То же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, изменение ситуации буду информировать.
10: Главные новости дня.
24: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
25: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
24: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
12: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
13: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
24: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
15: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
24: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии

0: этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
1: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радиолента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет

0: Позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио Лента 1557 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Военный адвокат.
8: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
5: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
5: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
10: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
11: Мы ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно-тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
14: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя.
15: бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрился это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет. Понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу. Но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим, не
17: ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
18: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
19: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
20: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
20: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
0: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
20: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
0: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
21: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
0: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
22: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
0: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
22: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
0: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем.
3: Через год – 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет – чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
7: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
7: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптел Аудинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
9: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
23: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
24: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
23: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
25: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там будем говорить, час, хотя это было меньше.
10: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
23: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
11: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
23: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
12: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я

0: это ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
4: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
2: Радио Лента. Шок дня.
5: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
7: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря. Особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
6: А что, если не Крым? Военкор Котенок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
7: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне постарался использовать по полной программе. И именно это позволяет европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень

0: Много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
5: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
9: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но, надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
5: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
10: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
11: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
14: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: Радиолента. Опасность дня.
17: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
18: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
19: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
19: Почти 1/2 крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более 1/2 компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
2: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работающих работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 22 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхулин.
19: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
2: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
20: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
2: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
21: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
2: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
21: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора «За служение». На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4000 рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
16: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч! Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Ни за десятилетие, ни за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того...
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
3: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
3: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
4: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
7: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности можности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
22: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
23: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
22: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
24: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
25: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3-й сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
22: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
5: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
22: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
22: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
9: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
22: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
10: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
17: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
11: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов. Граница Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
16: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
11: В последнее время наблюдается активное накапливание противников Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-катастрофу.

0: то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят, кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый,

0: новый военнослужащий. Да уже нет. Так быть же не должно. И я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
3: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
3: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
6: На мою организацию было требование там, по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
5: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
5: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
5: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
10: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура», я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала. Всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли урока из действий, совершенных в прошлом. Опять же, эта руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня. В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
13: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
15: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
14: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
15: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
14: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
15: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
14: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
16: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
14: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
17: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
14: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
17: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора «За служение». На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам, и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора «За служение» целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
14: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
20: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзея. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Nokia, кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Евросхит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
22: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
21: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
22: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
21: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
2: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
21: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
23: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности можности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
3: Главные новости дня.
24: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
25: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
24: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
24: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
24: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, в Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
24: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
10: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
24: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
26: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры, давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
3: Радио Лента. Шок дня.
27: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
3: Радио Лента. 15:57 AM.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Беларуси.
12: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные и танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
9: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
13: В последнее время наблюдается активность.

0: европейцам надеяться, что они помогут Украине достигнуть стратегического перелома в войне. Мы и так половину нефтепереработки в стране, поэтому надо укреплять противовоздушную оборону на стратегических направлениях в обязательном порядке. Надо начать более внимательно относиться к высокотехнологичным методам войны, программированию войны. Начать высокотехнологичных специалистов привлекать к делу защиты Родины, а то у нас всюду одни дедушки что-то решают. В общем, очень много нужно и надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
3: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
4: Ой, просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда.

0: Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
3: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
3: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
6: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
5: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
5: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
5: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
10: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: Нара. Радиолента. Опасность дня.
13: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
14: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
16: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
15: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
16: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убытками убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
15: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
16: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
15: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
17: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
15: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
18: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
15: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
18: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
15: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше, реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15.57 АМ.
2: пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
22: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
4: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
22: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
4: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
23: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
5: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
6: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
19: Главные новости дня.
7: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти 1,5 месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
8: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
7: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
24: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
25: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
7: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты. Они и без того давно заметно выше среднероссийских.
9: сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
10: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
7: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
11: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
7: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
13: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, на этих выходных, когда жара уже установилась, люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать, особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее, но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное, вот здесь волонтеры должны, конечно, так сказать, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
12: Радио Лента. Шок дня.
14: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
12: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
12: Говорят военкоры.
26: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котенок о военных сборах у границ Беларуси.
27: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
26: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
27: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтепереработчику

0: надо, причем на вчера.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
3: Скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать. Не
5: вас
4: надо.
5: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
3: Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Бог, не надо плакать.
6: Все.
2: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
7: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Это красные береты.
2: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
8: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
2: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежная довольство

0: отсутствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
3: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор подобный о новом соглашении Парижа и Киева.
3: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
5: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
6: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. Самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
7: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой высказался против восстановления цензуры.
9: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал культуры. Я бы на канале культуры, может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм «задница». Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если, а вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход «Opportunity» совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна «Ера». Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь всходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. В отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллективе, чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио «Лента» опасность дня.
12: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
8: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградацией спортсменов в России.
13: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому, еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора «Заслужение». При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
14: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
2: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
14: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
2: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работающих работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 22 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
14: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться, как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
2: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
15: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобилей пока не отменены.
2: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
16: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски, должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
2: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
16: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора за служение. На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 000 рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора за служение – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
11: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее, о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные из свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше, реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде – минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы – под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц. В лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху, за один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете: так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14.25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира 7 миллионов. Первоначальный взнос 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому что не старались, а потому что математика была против них с самого начала.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
18: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана. Скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
19: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
20: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
20: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
21: Наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
11: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
0: Глава Севастополя Михаил Развожаев о введении графика веерных отключений электроэнергии в городе. 2 часа со светом, 6 часов без него.
4: В настоящее время все силы и средства задействованы на устранение этой аварии. Сейчас, конечно, системный оператор выдал ограничения по в целом снабжению Севастополя мощностью. Поэтому в настоящее время вот тот объем, который мы получаем мощности на город, позволяет нам достаточно сложный график вести 2 через 6. Ну, то есть, условно говоря, если у вас есть сейчас электроэнергия в доме, то она продлится 2 часа. Следующая подача будет через 6 часов. Но, значит, в ближайшее время, соответственно, это будет дробное отключение. Где-то в течение часа Севэнерго новый график поэтапного вот такого переключения. То есть будет не две, как ранее, как бы очереди, первая или вторая, да, когда у нас была модель 3 через 3. Сейчас, к сожалению, мощности меньше, поэтому давать будет 2 через 6 и более дробной ситуации. Значит, сейчас Севэнерго соответствующий график у себя опубликует. При этом мы работаем над тем, чтобы задействовать дополнительные резервы, строить систему и постараемся к вечеру вот это вот, так сказать, разрыв перед переключениями уменьшить. Ну, соответственно, просьба к горожанам отнестись с пониманием. Та ситуация, в которой мы находимся, она объективная. Значит, все делаем, все, что возможно, чтобы максимально быстрее нормализовать ситуацию. Значит, просьба, конечно же, минимизировать потребление электроэнергии, даже если она у вас в настоящее время есть. Значит, соответственно, мощные электроприборы по возможности можности не включать, ограничить, соответственно, потребление. Но то же самое к владельцам бизнеса, тоже, соответственно, где можно не задействовать дополнительные источники потребления, вот в течение сегодняшнего дня их не задействовать. Соответственно, о изменении ситуации буду информировать.
1: Главные новости дня.
11: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
22: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
11: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
23: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
24: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже 3 сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
11: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
25: Сахар уже 122 рубля.
3: капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
5: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
6: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
2: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
0: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил привлекать на АЗС волонтеров, потому что жители звереют в очередях на заправках из-за дефицита топлива.
7: Это проблема, которая затмевает все остальное. Люди, ну, я прошу прощения, звереют в прямом смысле этого слова. Дмитрий Евгеньевич, волонтеры. Давайте мы, волонтеры, казаки, Сергей Николаевич, волонтеры, я имею в виду движение «Мы вместе», давайте мы организуем привлечение для дежурства на заправках, потому что вот мне рассказывали, наверное, на этих выходных, когда жара уже установилась, но люди вплоть до потери сознания, потому что нет воды, невозможно выйти, нужно просто помощь оказать. Особенно там пожилые, семьи с детьми, нам нужно ситуацию взять под контроль. Поэтому по волонтерам, Дмитрий Евгеньевич, отдельно посмотрите, да, еще там не влезая в технологический процесс, да, там слива, налива, отпуска и так далее. Но все, что связано с организацией очередей, порядка, помощи, самое главное. Вот здесь волонтеры должны, конечно, в этой трудной ситуации оказаться рядом.
1: Радио Лента. Шок дня.
12: Правительство ввело налог на рабочие руки. Предприятия по всей стране будут штрафовать, если они не поставят нужное количество сотрудников на фронт. В регионах суммы доходят до 5 миллионов рублей за каждого неотправленного на СВО работника.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Порохом пахнет все ощутимее. Военкор Котинок о военных сборах у границ Беларуси.
9: Война явственно стучит в двери, даже там, где надеялись, что их это коснется в меньшей степени или вовсе пронесет. В Беларуси объявлены сборы военнообязанных из состава территориальных войск. Призывают офицеров запаса до 27 лет. Правильно делают, учитывая, что у границ накапливаются вражеские силы, включая механизированные танковые бригады поляков, и разворачивается полноценная инфраструктура для каскада ударов и вторжения. Войной Минску грозит и Зеленский. Белорусы, как и мы, и запрягают неприлично долго, а зря, особенно с учетом того, что через них каждый век шел безжалостный каток завоевателей. Пора бы привыкнуть. Но мобилизовываться лучше поздно, чем никогда. Самый плохой сценарий для Минска грозит открытием сразу трех фронтов – границы Украины и Беларуси, направление Брянск-Смоленск и граница со странами НАТО, Польша в первую очередь. Будет сложно, если Лукашенко сдаст назад. И нам, и самому Лукашенко. Надеюсь, не подведет батька.
2: А что, если не Крым? Военкор Котинок о неожиданном направлении, где может контратаковать Украина.
9: В последнее время наблюдается активное накапливание противника в Черниговской области. Собрались двигать на направлении, куда он раньше не совался, например, Брянск-Смоленск. При этом мы ни на секунду не должны забывать, что участившиеся случаи перехвата баллистических ракет, пущенных в сторону Москвы, говорят о том, что противник проводит репетицию перед важным главным спектаклем – ударом, на который очень рассчитывают на Западе, ударом баллистикой по столице России. Противник мыслит пиар-категориями, и, например, шумиху от ударов по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне пост

0: Пиратская почта.
1: Еще одна пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
2: Скажите, все добровольно подписали контракт?
3: Не надо плакать. Не
4: вас
3: надо.
4: Заставили, скажите, вас заставили, вас били.
2: Добровольно или нет?
3: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
5: Все.
1: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
6: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Это красные береты.
1: После проверки задержали 35 мужчин. Их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
7: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
1: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки

0: внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Европа строит общий противоракетный щит. Военкор подобный о новой коалиции ПВО.
3: 9 европейских государств совместно с Украиной объявили о создании новой коалиции в области противоракетной обороны. Соответствующее совместное заявление подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Британии. Ключевая цель объединения, в которое, как заявили в Елисейском дворце, могут вступить и другие игроки, нарастить коллективные возможности по защите воздушного пространства стран Европы за счет объединения промышленного потенциала и накопленного практического опыта. Речь идет о разработке перспективных технологий обнаружения и перехвата воздушных целей, модернизации существующих комплексов, а также о выработке единых стандартов взаимодействия между разными системами ПВО. В целом, новосозданная коалиция не столько про разделение рисков и затрат, сколько про большой промышленный проект, который по задумке должен подстегнуть местный военно-промышленный комплекс к решению задач импортозамещения и технологической независимости. Это и про то, что Европа торопится поплотнее прикрыть свое небо на случай увеличения масштаба боевых действий в регионе. И про защиту Украины, конечно же. Но и про меньшую зависимость от Штатов.
2: Грэма нет, а санкции будут. Z-блогер Олег Царев о законопроекте против России.
4: Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, который разрабатывал покойный сенатор Грэм. Документ даст Трампу право вводить 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ. В Сенате его принятие называют данью памяти Грэму. Законопроект революционный. Если его примут в той редакции, что есть, это все равно, что Трамп объявляет войну России и ее партнерам. И знаете, я не удивлюсь, если Трамп поддержит закон. Но надеюсь, он попытается внести в него правки, чтобы введение и снятие санкций осуществлялись не по решению Конгресса, а по его решению. Хотя для нас это не сильно много меняет. Но посмотрим, как у него получится.
2: Демилитаризация, наоборот, военкор Поддубный о новом соглашении Парижа и Киева.
3: Франция и Украина укрепляют военно-техническое сотрудничество. Накануне в ходе встречи Макрона с Зеленским был анонсирован масштабный пакет мер. Ключевым элементом соглашения стала закупка Украиной 16 истребителей «Рафал». Также Франция дала согласие на локализацию производства своего вооружения на украинской территории. Париж якобы предоставит Киеву лицензии на выпуск ряда критически важных систем. Крылатых ракет «Скальп», зенитных ракет «Астер-30» и управляемых авиабомб ААСМ. По словам Макрона, такой формат сотрудничества позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с украинскими партнерами на территории Украины. То есть речь идет о переносе части производственного цикла ближе к зоне применения военной техники и боеприпасов. А это уже сокращение логистических издержек, быстрый ремонт и восполнение запасов украинцев. Параллельно с военно-техническим сотрудничеством договорились и о расширении оперативной совместимости вооруженных сил. Войска намерены провести серию совместных военных учений на территории государств, граничащих с Украиной. Что в итоге? Новое соглашение между Францией и Украиной выходит за рамки обычной партии военной помощи. Здесь уже комплексный подход. Поставки вооружений, передача технологий и наращивание оперативной совместимости с союзниками. И Киев здесь ключевой элемент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
6: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
5: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
7: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
5: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
5: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался против восстановления цензуры.
10: Дайте правила. Ну, дайте правила. Вот это можно, а вот это нельзя. Ну, скажите, вот так можно, а так нельзя. Бочку до дна можно выпить там в определенной книжке, а вот в другой книжке ее нельзя выпить. Я сейчас говорю о том, что вот с моей точки зрения сегодня существующая такая невыраженность законодательных актов, потому что очень многое уходит на бедных судей. Потому что они, для одних экспертов это словосочетание является обсценной лексикой, для других это слово возможно. Понимаете? Ну, я сейчас произнесу это уж. Все-таки это не канал «Культура». Я бы на канале «Культура», может быть, поощрёкся это сказать. Слово «жопа». Я могу сказать, найти эвфемизм, задница. Но я уверяю, слово «жопа» не входит в число обсценных. Но употреблять его, ну, как-то... Но если вдруг кто-то сейчас посмотрит вот на то, что я вам сказал, и скажет, что я нарушаю мораль, то и напишет на меня в прокуратуру или куда-нибудь, следственный комитет, то мы этим будем заниматься несколько лет, понимаете? И вот когда я об этом думаю, то я говорю, лучше дайте правила.
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 2004 году марсоход Opportunity совершил посадку на бескрайнем плато Меридиана и сделал снимки, которые повергли ученых в глубокий шок. Вся каменистая поверхность Красной планеты оказалась буквально усыпана миллионами крошечных, идеально круглых серых сфер, поразительно напоминающих ягоды черники. На эти загадочные образования диаметром всего в несколько миллиметров мгновенно стали главной и самой обсуждаемой научной загадкой всей марсианской миссии. Перед астробиологами встал фундаментальный вопрос: имеем ли мы дело с обычным капризом неживой природы или перед нами первые материальные свидетельства древней органической жизни на Марсе? Сторонники смелых уфологических теорий и некоторые независимые исследователи сразу же объявили марсианскую чернику окаменевшими колониями древних бактерий или доисторическими морскими грибами, которые процветали на планете миллионы лет назад, когда там еще плескались теплые океаны. Известный ученый Ричард Гувер заявлял, что структура этих сфер подозрительно напоминает земные микрофоссилии, образующиеся в результате жизнедеятельности цианобактерий. Геологи из НАСА провели тщательный химический анализ этих шариков с помощью спектрометра и выяснили, что они состоят из гематита, богатого железом минерала, всего-то. На нашей планете подобные гематитовые конкреции часто формируются на дне неглубоких водоемов, где соленая вода медленно просачивается сквозь пористые осадочные породы, постепенно осаждая железо вокруг песчинок. Ведущий геолог миссии Стив Сквайерс подтвердил, что черника является прямым и неоспоримым доказательством того, что в далеком прошлом Марс был очень влажным и пригодным для жизни местом с развитой гидросферой. Планетологи добавили, что эти сферы могли образоваться и в результате вулканической активности, когда капли расплавленной породы застывали в воздухе и падали на поверхность. Однако водная гипотеза остается наиболее аргументированной и признанной в академической среде, открывая перед нами потрясающие картины древнего Марса, покрытого реками и озерами. Подобные геологические находки заставляют ученых с еще большим нетерпением ждать результатов новых миссий, которые смогут пробурить грунт, глухую глубину и найти следы органики. Наука развенчала миф об инопланетных грибах, но реальность оказалась не менее захватывающей, ведь эти маленькие серые шарики открыли нам окно в те времена, когда Красная планета была по-настоящему живой и, возможно, даже обитаемой. Каждая такая маленькая сфера хранит в себе историю целой планеты, застывшую миллиарды лет назад в ожидании того, кто сможет ее прочесть. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 15 июля. Давайте спросим у рун, вытянем, какой же совет они нам дадут в этот день. Итак, у нас выпала руна Ера. Классная руна, руна урожая, циклов, заслуженной награды. И совет рун звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вот вы получите результат, но и не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. То есть работайте в своем темпе, не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Ера еще освободит дорогу событиям, знаете, но не следует излишне суетиться. То есть желание получить немедленную выгоду может негативно отразиться на конечном результате. Отпускаем вот эту вот одержимость результатом. Здесь важно чувствовать ритм развития событий, предпринимать каждое конкретное действие в соответствии с каким-то естественным порядком вещей. То есть лишь таким образом можно получить желаемые плоды. И нужное действие в нужное время и в нужном месте. Вот залог успеха работы с этой руной. Также еще руна отвечает за повторение событий в вашей жизни, то есть возвращение на круги своя. И это происходит в том случае, если вы, например, не сделали выводы ранее, не собрали плоды вовремя, не извлекли уроков из действий, совершенных в прошлом. Опять же, это руна вознаграждение за приложенные усилия. И вознаграждения могут быть кармическими по своей природе, то есть добро в ответ на какое-то прошлое ваше хорошее деяние, или проявляться как возмещение за ваше затраченное время или деньги. Плюс это, возможно, решение юридических вопросов в вашу пользу. Еще ключевым может стать новость о зачатии ребенка. Тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия, да? То есть, по факту, урожай засеян – это главное ключевое событие. То есть, почва благоприятна, все сулит удачу, но не время останавливаться. Нужно теперь сходы взращивать, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. отношениях, например, поймете, что процесс притирки закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. А в работе, может, почувствуете, что окончательно влились в коллектив и чувствуете целостность. Здесь главное – сажайте семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия обязательно окупятся в этом мире. Все в балансе. То, что посеете, то и пожнете. Так что принимайте, благодарите, сейте свои семена добра, и этот мир однозначно станет лучше.
1: На радио Лента. Опасность дня.
14: В Новосибирске полиция проводит массовые рейды на молодых мужчин. Их хватают в спортзалах и людных местах, якобы под предлогом проверки документов. После этого мужчин доставляют в отделение, где угрозами заставляют подписывать контракты на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил переход его 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана деградации спортсменов в России.
15: Мы сейчас едем в Азербайджан, у нас будет кемп, у нас будет сбор, мы на 2 недели едем, будем тренироваться там, да. Мы и там тренируемся. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем, что все говорили, что он не тянет с нашими там российскими спортсменами. Вот поэтому еще раз говорю, если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Вот. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене. Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь, это, конечно, великолепно, в Екатеринбург, в Подмосковье, это здорово. Но это деградация наших спортсменов.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Калининградский парадокс. Новое жилье строят, а шансы на свою квартиру тают на глазах. 5,5 лет нужно калининградцам, чтобы накопить на жилье. Это если ничего не есть. Крах надежд. Балтийск останется без газа, а Калининградская область так и не станет российской Кремниевой долиной. Коррективы внесла СВО. Награда новая, а аппетиты старые. Почти 1 000 000 рублей власти потратят на выпуск знака почета губернатора за служение. При этом бюджетных денег не хватает на решение многих городских проблем. Итак, калининградская семья после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
17: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61. Первое место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
16: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее вне 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Стоит сказать, что не только обывателям, но и бизнесу сейчас приходится несладко.
17: Почти половина крупных предприятий Калининградской области работают в убыток. А точнее 45% крупных и средних компаний в регионе закончили первые 4 месяца 2026 года в минус, сообщает Калининградстат. Согласно его данным, общая прибыль бизнеса в области за год сократилась на треть, до 167 миллиардов рублей. Хуже всего ситуация в добыче полезных ископаемых, а также среди научных и инженерных компаний. Там в убыток работает больше 70% предприятий. Более половины компаний оказались убыточными и в энергетике. Серьезно просела и торговля. Прибыль магазинов и торговых компаний за год сократилась почти в 6 раз.
16: И следует отметить, такая убыточная тенденция сейчас сплошь и рядом. Экономисты объясняют, мол, в воюющей стране проблемы наваливаются как снежный ком. По мере увеличения военных расходов на СВО и почти ежедневного усиления западных санкций страдают все отрасли экономики и не только. Вот еще одно подтверждение. На этот раз от министра цифровых технологий Калининградской области Марата Фатхуллина, который заявил, что после 2022 года регион потерял значительную часть компаний, работавших с европейскими и американскими заказчиками. Как отметил глава Минцифры, до начала спецоперации Калининград был одним из ведущих IT-регионов России. Многие компании переезжали сюда из-за близости к Европе, климата и комфортных условий для жизни. Однако после 2022 года часть бизнеса переехала в Москву и Санкт-Петербург, а большая часть и вовсе за границу, говорит Фатхуллин.
17: Я когда-то говорил, что Калининградская область будет развиваться как наша российская Кремниевая долина. Мне кажется, что я ошибся. Ничего такого значимого за 5 лет не произошло.
16: К сожалению, не оправдались и ожидания жителей Балтийска, особенно тех, кто поверил обещаниям регионального правительства о полной газификации в текущем году. Как ни прискорбно, но факт остается фактом. Газа в Балтийске в этом году не предвидится. Областные власти ищут очередного подрядчика, на этот раз для пусконаладки на газовых котельных. Сроки – до весны 2027 года. Если все-таки выберут победителя торгов и заключат с ним контракт, то начнут работы в сентябре. При этом длительность работ полгода. Однако часть домов в Балтийске и Приморске уже подключили к газу, так что подвижки есть, просто небольшие. Большие – как-нибудь потом. А пока не все так плохо, как кажется. Вот и губернатор заявил, что Калининградская область справилась с топливным кризисом. Мол, эту ситуацию мы победили, пиковые продажи упали и запасов горючего хватает. Такое же мнение высказали и в профильном министерстве.
18: В свою очередь, министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Альбинов также сообщил, что за последние дни очереди на заправках уменьшились на 15-20%. По его словам, этого удалось добиться после того, как «Лукойл» направил в регион дополнительные бензовозы, а власти ввели ограничения на продажу топлива в канистры и продолжают перераспределять поставки между заправками. Но несмотря на это, ограничения действуют. Отпуск топлива в любые емкости по-прежнему запрещен, а лимиты на заправку автомобиля пока не отменены.
16: При этом причины, которые привели к кризису, никуда не исчезли. Российские нефтеперерабатывающие заводы едва ли не каждый день попадают под атаки, а объемы производства топлива не растут. Поэтому заявления о полном завершении бензиновой лихорадки выглядят преждевременными, особенно когда калининградцев ждет удар по кошельку, а бензин и дизель, скорее всего, и очень скоро поднимутся в цене на 30%. Об этом предупреждают эксперты. По их словам, из-за продолжающихся атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, Россия теперь закупает топливо за рубежом. Схема простая. Российскую нефть продают со скидкой, а обратно везут нефтепродукты уже по двойной цене. Плюс фракт, страховка, порты, железная дорога. В итоге вся эта логистическая цепочка ложится рублем на карман обычного водителя. К тому же в калининградской логистике снова намечаются перебои.
19: Стратегически важный для Калининграда паром «Генерал Черняховский» готовится к масштабному ремонту. Это единственный в регионе автомобильно-железнодорожный паром на сжиженном газе, да еще и с беспилотным режимом. Его просто нельзя вывести из строя надолго. Но реальность такова. «Генерала Черняховского» нужно реанимировать после длительной эксплуатации. Поэтому «Росморпорт» уже объявил тендер. Подрядчика выберут к началу августа, а все работы в сухом доке, от починки узлов до покраски – должны завершить до 16 ноября. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. И чем быстрее проведут работы, тем лучше, поскольку от этого судна зависит очень многое для всей области.
16: Тем временем власти признали, что мелкие фермеры Калининградской области пока остаются без прямых поставок топлива. Министр сельского хозяйства Артем Иванов честно заявил, что прямыми контрактами на поставку топлива обеспечены только крупные аграрии. На них приходится более 80% всех посевных площадей региона. Средним и небольшим хозяйствам пока нужно самостоятельно заключать договоры на мелкооптовые поставки или покупать горючее по топливным картам. И это тогда, когда в период уборочной кампании с июля по сентябрь сельхозпредприятиям потребуется более 16 тысяч тонн дизеля и около 1000 тонн бензина. При этом власти утверждают, что у крупных хозяйств сейчас есть примерно двухнедельный запас дизельного топлива, а ситуацию с мелкими фермерами называют управляемой. Хотя несложно догадаться, что в такой ситуации больше перспектив имеют как раз крупные агрофирмы. Словом, выживут сильнейшие, естественный отбор никто не отменял, и, как правило, все лавры достаются избранным. Власти Калининградской области потратят почти 1 000 000 рублей на новую региональную награду.
19: Правительство Калининградской области закупит 200 новых знаков почета губернатора «Заслужение». На их изготовление из областного бюджета выделили более 800 тысяч рублей. В каждый комплект войдут сам знак, футляр и удостоверение. Стоимость одного комплекта составит около 4 тысяч рублей. Вручать эту ценность будут не только местным, но и иностранцам и даже людям без гражданства. Оснований для награждения от губернатора «Заслужение» – целый список. От государственной и общественной деятельности до добровольчества и мужества, проявленного при выполнении боевых задач.
16: В общем, пока регион сталкивается с ростом цен, нехваткой денег на решение многих городских проблем и жалобами жителей на состояние инфраструктуры, чиновники решили направить бюджетные средства на изготовление наград, в том числе и для самих себя. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Сегодня поговорим о квадратных метрах. Точнее о том, как и можно ли вообще их купить в Калининграде. Вы работаете, откладываете деньги, мечтаете о своей квартире. И каждый год вы вроде бы приближаетесь к мечте. Только квартира почему-то не приближается к вам. Почему? Сейчас объясню. С цифрами, чтобы никаких иллюзий. Итак, факты. Средняя стоимость квартиры в Калининграде за один год выросла с 6,5 миллионов до 7 с лишним. Это не слухи, не ощущения. Это данные свежего рейтинга РИА Новости, опубликованного буквально вчера. 700 тысяч рублей за год. Просто вот так. Квартира взяла и подорожала на 700 тысяч. Пока вы жили, работали, платили за аренду, покупали продукты. По данным Калининградстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года – около 140 тысяч рублей. Жилье среднего качества – 120 тысяч за метр. Если берете что-то поприличнее – уже 160. И все это выросло за год на 8%. 8%! Ваш депозит в банке дал бы столько же? Хорошо, если так. А у большинства людей деньги вообще лежат на карточке под 0,0% годовых. Поздравляю, вы проиграли инфляции, не выходя из дома. Теперь давайте посчитаем. Конкретно, по-человечески. По итогам прошлого года средняя зарплата в Калининграде около 77 тысяч рублей. Но вы же понимаете, что это средняя. Это когда складывают зарплату уборщицы и директора завода, делят пополам и говорят: «Вот типичный калининградец». Большая часть людей получает меньше. Реальная картина скромнее. Но давайте даже возьмем эти 77 тысяч. На двоих в семье 150 с хвостиком тысяч в месяц. Звучит неплохо, правда? А теперь вычтем реальность. Аренда однушки в Калининграде минимум 25-30 тысяч. Продукты на двоих – 1025. Коммуналка, транспорт, телефон – еще 1010-12. Одежда, лекарства, что-то для ребенка, если есть – еще 1015. Итого минимальные расходы под 85 тысяч. Остаток – 70 тысяч в месяц.
0: в лучшем случае. Если не болеть, не чинить машину и не ездить в отпуск. 70 тысяч откладываем. Через год 800 с небольшим тысяч. Через 5 лет чуть больше 4 миллионов. А квартира стоит больше 7 миллионов и дорожает на 700 тысяч в год. То есть, пока вы копили ваши 800 тысяч, квартира убежала от вас еще на 700. Чистый прирост к цели за год – 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Вы за год приблизились к квартире примерно на стоимость подержанного холодильника. По данным рейтинга РИА Новости, среднестатистической калининградской семье с одним ребенком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, в этом году требуется 5,5 лет. При этом расходы не должны превышать прожиточного минимума. То есть не едите нормально, не отдыхаете, не лечитесь. Просто существуете и копите. И еще. За один год с 4 с лишним лет до 5,5. Не за десятилетие, не за эпоху. За один календарный год. Стало хуже почти на 8 месяцев. И это 61 место в России по доступности жилья. Из 89 регионов. Хорошо. Допустим, вы скажете, так а ипотека? Вот же решение. Берешь кредит, въезжаешь, платишь. Давайте посчитаем ипотеку. Ключевая ставка Центробанка сейчас 14,25% годовых. Рыночная ипотека – это еще плюс 2-3% сверху. Итого где-то 16-17%. Эксперты пока считают возвращение к комфортным 12% делом отдаленного будущего. Итак, квартира – 7 миллионов. Первоначальный взнос – 20%. Это почти 1,5 миллиона. Их у вас нет? Ну, допустим, насобирали за пару лет. Берем кредит почти на 6 миллионов под 16% на 25 лет. Ежемесячный платеж около 80 тысяч рублей. 80 тысяч в месяц. При средней зарплате одного человека в 77 тысяч. По правилам банков, платеж по ипотеке не должен превышать 40-50% дохода. Значит, вам нужен суммарный семейный доход в 160-200 тысяч в месяц, чтобы банк вообще одобрил такой кредит. И это еще без учета того, что на жизнь останется почти ничего. Переплата за 25 лет больше 18 миллионов рублей. Вы купите квартиру за 7 миллионов и отдадите банку суммарно 25. 3,5 цены квартиры. Добро пожаловать в математику недвижимости. Я не хочу быть просто человеком, который рассказывает, как все плохо. Плохой новостью уже никого не удивишь. Я хочу сказать вот что. Проблема не в том, что молодые люди ленятся или транжирят деньги. Мол, не берите кофе в кафе, не покупайте дорогие телефоны, откажитесь от авокадо. Это оскорбительно. Проблема системная. Средняя стоимость квартиры за год выросла на 800 тысяч, а зарплата в Калининградской области за тот же период на 18%. И если это не изменится, мы получим целое поколение людей, которые всю жизнь прожили на съемном жилье. Не потому, что не старались, а потому, что математика была против них с самого начала.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
22: В наше время потоки информации обрушиваются на людей с такой скоростью, что сложно понять, какие события реальны, а какие просто плод чьей-то фантазии. Факты смешиваются с домыслами, а шутки легко превращаются в исторические открытия. Сегодня мы окунемся в одну из самых удивительных и неоднозначных историй, которую некоторые до сих пор считают сенсацией. Речь идет о так называемом мобильном телефоне древних шумеров, находке, которая когда-то взбудоражила интернет. Представьте себе, археологи якобы находят артефакт, поразительно похожий на современный мобильный телефон, выполненный из глины, да еще с шумерской клинописью на экране и кнопках. Это открытие сразу же окрестили доказательством существования древней, высокоразвитой цивилизации. Как утверждали интернет-теоретики, телефон был найден в ходе раскопок в Австрии, в местечке Фушль-Амзее. Интернет буквально взорвался обсуждениями. Кто-то верил в существование шумерского Нокиа. Кто-то предполагал, что это свидетельство путешествий во времени. Слухи и версии множились. Датировка артефакта варьировалась от 13 века до нашей эры, до 3-го тысячелетия нашей, а известный конспиролог Захария Ситчин утверждал, что телефон был подарком от анунаков с Нибиру. Однако, как часто бывает с подобными сенсациями, правда оказалась куда прозаичнее. В 2012 году немецкие скульпторы Карл и Карин Вейнгартнеры создали глиняную скульптуру, изображающую мобильный телефон, каким его могли бы придумать древние шумеры. Они опубликовали фотоработы с шутливым комментарием в соцсетях, но кто-то не упустил возможность создать из этого целую мистификацию. Вот так скромная глиняная поделка стала объектом мирового заговора и фейков. Итак, если вы когда-нибудь услышите о мобильнике древних шумеров, помните, это всего лишь очередной фейк, который прекрасно иллюстрирует, как легко можно создать сенсацию, не выходя из интернета. А больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
4: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
3: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
23: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
3: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
24: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
3: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
3: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Радиолента. Прямая речь.
9: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
6: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
5: Главные новости дня.
7: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
8: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
7: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
10: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
7: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
12: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
7: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
26: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
7: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
11: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. Внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива. Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
5: На радио «Лента». Беда дня.
0: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
14: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
13: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
1: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
15: Всех считают фаршем.

0: боевом задании меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
2: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
2: У меня он вообще кем тоже рассказал, Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют

0: используют разную терминологию. Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
3: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
4: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
5: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
6: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
6: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
8: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
6: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
10: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. А чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну, это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе ЕПЕТ, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина ЕПЕТа темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что ЕПЕТ – это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япета могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япета вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа – лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, к гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салютует гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизацию. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть, разговор с кем-то. Может быть, прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под руной Гибо – это равновесие, взаимность. То, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
1: На радио Лента. Потеря дня. Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
13: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики, и в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряться. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
15: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
14: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
15: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
14: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
16: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
14: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километров Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиардов рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
17: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
14: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
17: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
14: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
18: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
14: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
19: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
14: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
18: «Вместе справимся», – написал Беспрозванных в соцсети.
14: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
20: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
21: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасевич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта. Где бензин?». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP – возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
4: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
2: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
22: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
2: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
23: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
2: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
2: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайф о тяжелейшей экономической ситуации в России.
6: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу со сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало. Маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет, никакого ковида нет, все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае. Это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится и чем, что самое главное.
1: Главные новости дня.
2: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около 50 долларов за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
7: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
2: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
8: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативная, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительные отношения. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
2: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
10: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
2: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
12: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением, победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около 10,5 километров до Сум. Вот вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне – это огромное расстояние. Огромное. Это кажется, что там 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней. Правда ведь?
11: На радио «Лента» цифра дня.
21: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
15: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгите себя дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации. Тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренние политические кризисы, напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
13: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы генштаба Герасимова на Украине провалилась.
16: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, последнее время, последнее, особенно в мае месяце, стало понятно, что концепция Герасимова, которая была основана на том, что ну, будем воевать, там, тратить пехоту, кидать вот эти планирующие авиабомбы, и потихоньку, месяц за месяцем перемалывать украинские войска, и раньше или позже они все-таки истощатся, и мы добьемся нужного результата. Вот теперь становится понятно, что эта концепция, она не работает. Украина все активнее бьет по российским тылам, Украина все активнее перерезает российскую логистику, Украина все активнее перемалывает российские войска на фронте, которые все слабее вооружены, кстати сказать, и хуже, и меньше боеспособны. И вот встал вопрос, а что делать? Провал, полный провал. Да? Вот концепция провалилась, какую другую взять? Ну, приезжает в Пекин, мы с ним на него наверняка смотрим.

0: своих докладах, например, приводя такую фразу, мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дела. Мы, опять же, с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, но просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
3: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон, как будет происходить. Поэтому, если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что в Джанкое свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все повелись. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся этого в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше, детали расскажу. А вот применять, она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете, рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский «Мерседес». Причем появился, ну, ничего себе «Мерседес», это был «ML». Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да? Вот

0: XML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запорожец уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывали. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. Еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке. Успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление. Все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То есть не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первая патриота Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится, он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу, и он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
4: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
3: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
4: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
3: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта. Когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
4: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидайте. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека не вернулось. Вторую отправил, 4 человека не вернулось. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорит, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
3: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
4: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
3: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
5: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
5: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
7: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
5: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
9: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
8: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
9: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
8: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
10: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
11: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
5: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
5: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
13: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
5: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
10: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
8: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
14: нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
8: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
9: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
15: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
17: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
16: Мягко говоря.
17: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
16: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
17: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
16: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
17: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
16: Угу.
17: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
16: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
17: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
16: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
17: Стандартная.
16: Да.
17: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
16: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
17: А что это?
16: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
17: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
16: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
17: Давай посмотрим на цифры.
16: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
17: Ого, в неделю?
16: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
17: Жесть.
16: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
17: Ага.
16: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
17: Плюс 34,4% получается.
16: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
17: Слушай, ну Росстат – это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
16: Ну да, усредняют.
17: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
16: О, тут отличный пример – Севастополь.
17: Там экстремальная стадия.
16: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
17: За одну неделю 30%?
16: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
17: С ума сойти.
16: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
17: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
16: Нужна физическая причина.
17: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
16: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
17: Да, удары по нефтебазам.
16: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
17: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
16: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
17: Это огромный объем.
16: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
17: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
16: Ну, сгорело и сгорело, да.
17: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
16: Так, так.
17: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери,
16: угу.
17: Этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
16: Ничего себе цифра.
17: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
16: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
17: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
16: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
17: Возвращение в прошлое.
16: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
17: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
16: Да. И вводят совершенно дикое правило.
17: Четность номеров.
16: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
17: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
16: В чем?
17: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
16: Или дать на лапу заправщику.
17: Вот именно. Чаевые решают все.
16: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
17: Что там?
16: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
17: Вообще некуда.
16: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
17: То есть даже взятку давать бесполезно?
16: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
17: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
16: Давай.
17: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
16: Логично.
17: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: «Рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить».
16: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
17: И это приводит к международным проблемам.
16: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
17: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
16: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
17: И какие там правила?
16: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
17: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
16: А потому что это правило бьет по самому больному.
17: Почему?
16: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
17: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
16: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
17: Эффект домино в чистом виде.
16: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
17: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
16: Да. Как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
17: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
16: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
17: Так.
16: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
17: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
16: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
17: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
16: Думаешь, заморозит цены?
17: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
16: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
17: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
16: Да, почему система рухнула именно сейчас?
17: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
16: Структурные проблемы.
17: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
16: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
17: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
16: Отсутствие западных технологий.
17: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
16: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
17: Именно, маржа там выше.
16: Ну, слушай, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
17: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
16: Отпуска.
17: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
16: Спрос улетает в космос.
17: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
16: И теперь математика неумолима.
17: Рост стоимости логистики на 31%.
16: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов всегда был последним. Затем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
19: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
18: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
19: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
18: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
20: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
18: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
0: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
18: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
0: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
18: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
21: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
18: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
22: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
18: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
21: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
18: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Губернатор без прозвонок сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать? Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь. Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
4: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению.

0: Венимин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
1: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
2: Вот нам дали список, который вы заправляете.
1: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства. Нам как сейчас заправляться?
2: Я не знаю. Я с работы тоже не хочу.
1: Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь, пожалуйста, к нам все вопросы.
2: Нет, сказала нельзя.
1: А что будет, вас уволят или что?
2: Меня заботчик, конечно.
3: Еще раз.
1: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
2: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
1: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
2: Я не дам телефон.
1: Так вы сказали, звоните начальству, дайте, пожалуйста.
2: Я еще линию звоните, что они вам скажут.
1: Но сейчас вы кому звонили?
2: Я звоню начальству.
1: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
2: Я сказала, если вас нет, не заправлять. Все, что еще? Вам тоже сразу скажу.
1: А сколько я сейчас могу заправиться?
2: Бочку не сколько.
0: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций примерно так. И это все федеральные службы и тому подобное.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
6: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
5: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
7: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
5: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
8: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
5: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
9: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
5: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы по

0: после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
3: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, тем более эффективно, когда на нее нападут.
1: Криминальные новости.
4: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает 3 малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийц ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году, воевал в российской армии, затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
5: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
1: Главные новости дня.
6: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
7: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
6: Керчь и еще ряд районов в Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
8: В такой ситуации это не только Лужда и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
6: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
9: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
6: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт, значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
6: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
11: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
13: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, это совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощности по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
12: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
14: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный, энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья, топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников. И, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот, в общем, нормирование выдачи, продажи топлива. Еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там три заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива планет могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск на Амуре, там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
15: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда? А где? А почему? А что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу. Для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно, принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
6: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
6: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
17: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
6: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
20: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
0: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
3: Угу.
0: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
3: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
0: То есть не было вообще ничего?
3: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
0: Угу.
3: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
0: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
3: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
0: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
3: Ага.
0: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
3: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
0: Распределено.
3: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
0: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
3: О чем именно?
0: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
3: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
0: Это как?
3: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
0: А внутри страны происходит только финальная сборка?
3: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
0: Не в гаражах, судя по всему.
3: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
0: А, для электроники?
3: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
0: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
0: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, «зенитный». зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
0: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
0: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
0: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
0: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
0: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
0: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
0: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
0: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
3: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
3: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
3: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
3: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500?
3: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
3: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
3: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
3: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
3: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
3: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
3: Ответ кроется в логистике и времени. «Рейнметалл» сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
3: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
3: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
3: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
0: Ого, это же огромные машины.
3: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
3: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
3: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
3: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
3: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
3: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
3: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
3: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
3: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
3: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
3: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
3: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
3: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
3: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
3: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
3: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
3: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
3: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетия. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
7: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
6: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
8: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
6: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
9: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
6: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт, значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
6: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
4: Если говорить по автопрому, на «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина, комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
1: Главные новости дня.
6: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
5: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
6: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
22: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
6: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
23: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
6: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
24: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
5: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
11: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива, поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
1: На радио «Лента» беда дня.
12: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбуйской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
20: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
13: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск.

0: не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество из-за нехватки людей. Недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
1: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
0: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
1: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
0: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший».

0: Боец не вернулся с задания. Нет понятных свидетелей. Нет тоже тела. То могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
3: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Байк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам Бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 7 сотен задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
4: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
5: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
6: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
6: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
8: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
6: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
10: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. О чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Меншиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе Епет, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина Япета темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что Япет – это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япета могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япета вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А Великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салюты гармонии, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизация. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть, разговор с кем-то. Может быть, прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что День под руной Гибо – это равновесие, взаимность, то, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
1: На радио «Лента» «Потеря дня». Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается. Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
13: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
14: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
2: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
14: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
2: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотры, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
14: Калининград-Везификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
15: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
16: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
15: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
16: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
15: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
17: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
15: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так, жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
18: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
15: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
17: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
15: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
19: Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
20: Губернатор без прозвонных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте, у школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да, только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые, они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
21: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP – это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента».
3: 15:57 АМ.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
23: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, Газпром, на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
22: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
24: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... Беда.
22: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
25: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
22: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
22: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономический эксперт в эфире Соловьев Лайв о тяжелейшей экономической ситуации в России.
6: Бизнес, предприниматели чувствуют себя неважно. Причем, чем дальше, тем неважнее они себя чувствуют. И вот сейчас вот эта неважность достигла серьезных величин, но она, естественно, не может не сказываться и на населении тоже. Потому что где-то произошли сокращения рабочих недель. Ну, сокращение рабочей недели – это что такое? Это, прежде всего, сокращение, реальное сокращение зарплаты фактически либо до базовой, либо даже чуть меньше. То есть никаких сверхурочных, никаких премий, никаких бонусов, ничего. Это сразу с сокращенной рабочей неделей отпадает автоматически. Где-то вообще люди отправились в полуоплачиваемые или даже в неоплачиваемые отпуска и так далее. Люди не понимают, а чем это все должно закончиться и когда. Потому что все же понимают, причина-то в этот раз очевидна. Это же не какой-то там великий мировой кризис. Потому что тогда, в 2008 году, мы очень сильно зависели от мировых рынков. Тогда было понятно, что это просто зеркало на нас упало. Маленькое наше зеркальце на нас упало, мирового рынка. Сейчас никакого мирового кризиса, соответственно, нет. Никакого ковида нет. Все это происходит на фоне СВО. Люди прекрасно понимают, что ситуация, создана, скажем так, нами самостоятельно в данном случае. Это не зеркальце мировой экономики. Люди видят причинно-следственные связи и не понимают, когда это закончится. И чем, что самое главное.
5: Главные новости дня.
22: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около 50 долларов за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
7: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
22: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
2: Я не думаю, что это партнерство, где, мол, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
22: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
8: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношении между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
22: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Ведущий радио «Комсомольская правда» Иван Панкин о том, что происходящее на линии фронта не соответствует реальности.
11: Вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около там, 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне, это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров, это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней. Правда ведь?
10: На радио «Лента» цифра дня.
12: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Общественный деятель Дмитрий Демушкин заявил, что Киев не согласится отдать Москве территорию, так как уже уверен в своей победе.
14: Если вы настолько глупы, что начали воевать, да и, пожалуйста, сожгите себя дотла. Зеленский никакой Донбасс, там, Запорожье и там что еще по списку не отдаст. Это очевидно. Он это не рассматривает, а рассматривать не будет в данной ситуации. Тем более, что они считают, что у них все идет замечательно. И Европа считает, что все хорошо. И, соответственно, Владимир Владимирович Путин у нас тоже ничего на какие-то компромиссы не уйдет. Ну, потому что ему скажут, а где твоя многоходовочка? Где твой план? План был какой? 5 лет биться о стены, там, не буду называть известный населенный пункт, что ли? Вот, где план? Он получит внутренние политические кризисы, напряженность. Ну, и как бы и элита не поймет тогда, а что, ради чего все эти утраты-то были-то? Ради чего все это случилось-то?
13: Аналитик Евгений Савастьянов о том, почему стратегия главы Генштаба Герасимова на Украине провалилась.
15: Я думаю, что мы имеем дело с истерикой и спайкой. Вы понимаете, последнее время, последнее, особенно

0: стал просить о помощи аж Северную Корею, да? Ну, ни на что не способен. Приезжает Лавров в Нью-Дели, Моди ему говорит, надо заканчивать, хватит. Все, навоевались. Да? Трамп ему говорит, навоевались, хватит. Надо... Все говорят, надо заканчивать. Но заканчивать так, как сейчас, это, конечно, означает фактически капитуляцию России.
1: Обозреватель Дмитрий Борисенко о том, что президент Путин не знает, насколько плохи дела на фронте и не контролирует ситуацию.
2: Разговоры о второй армии мира сильно преувеличены, да? Положение дел на фронте далеко не такое, как он об этом говорит в своих докладах, например, приводя такую фразу: мы наступаем там по всем фронтам, или киевский режим там на грани коллапса, да, ВСУ там на грани поражения, они откатываются. То, что ему кладут на стол, это некорректно, мягко говоря. Возможно, он знает все положение дел. Мы опять же с тобой говорили, есть две точки зрения, что он знает или что он не знает. Вот если вторую точку зрения рассматривать, что он все-таки знает истинное положение, он просто ничего не может с этим делать, и приходится ему делать хорошую мину при плохой игре, но получается, опять же, не очень хорошо, то, возможно, просто у него нет другого выбора, как говорить то, что он говорит сейчас. Я придерживаюсь первой точки зрения, что все-таки та информация, которая к нему поступает, она просто крайне искажена. И я делаю вывод об этом, исходя по косвенным причинам. То есть дьявол кроется в мелочах, и вот как раз-таки в мелочах заявления Путина зачастую дают мне такую возможность предположить, что этот человек абсолютно не контролирует ситуацию, абсолютно не понимает, что происходит вокруг него.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Крыма обвинила местные власти в бездействии. Несмотря на заявления чиновников о том, что ситуация находится под контролем, жители Джанкоя и севера полуострова уже 11 дней остаются без электроснабжения.
5: Знаете, о чем я подумала? Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам. Для того, чтобы все-таки он включился, нужно, чтобы как можно больше людей писали обращения, неважно куда, депутатам, которые возглавляют партии, звонили в администрацию президента. Нужно как-то достучаться, потому что иначе ничего делать не будут. Хотя бы понятно, что все разбито, электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально. Сейчас тепло. Скоро будет уже сентябрь. Как дети в школу пойдут, это первый вопрос. Отопительный сезон как будет происходить. Поэтому если вы сидите и не хотите, чтобы вас заметили, то есть вы просидите, помолчите, как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Если вы не будете говорить, что нужно что-то делать, ничего делать не будут. То есть будут находить какие-то отговорки, обещать завтра, послезавтра. Толку не будет. Пишите, жалуйтесь, пишите жалобы Аксенову. Через госуслуги желательно, чтобы это было отражено. Но... пока обещание, вот я смотрела обращение джанкойцев, кто-то звонил в администрацию президента, там сказали, что из Крыма руководство отчиталось о том, что в Джанкое свет есть. Где там есть свет? Пусть приедут и поживут неделю в Джанкое, в котором есть свет.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Когда Украина начнет производить патриоты, все как взбесились прямо после заявления господина Трампа о том, что в принципе он не против выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». И все начали обсуждать, когда это произойдет. Боже, какой бред! Все не так, сейчас расскажу. Значит, смотрите, господин Трамп, он знатный тролль. Естественно. И многие на это ведутся. Вот и сейчас все поверились. Люди почему-то у себя в голове поставили знак равенства между производством и применением. Понимаете? Все начали обсуждать, а когда же начнут производить? Что там будет? Я, кстати, сразу скажу, что при самых фантастических раскладах, вот при самых фантастических, мы позже коснемся это в деталях, да, но при самых фантастических раскладах Украина будет способна произвести первый патриот вот не раньше, чем через 7 лет. Вот не раньше. Детали расскажу. А вот

0: она начнет его через неделю. Понимаете? Нет, не понимаете. Рассказываю. Лет 20 назад, и те, кто сейчас проживает на территории Украины, они не дадут соврать, лет 20 назад появился украинский Мерседес. Причем появился, ну, ничего себе Мерседес, это был ML. Да, я видел фотографии, люди показывали, что ML это джип, это то, что сейчас GLE, да. Вот раньше это был ML, и ты открываешь крышку капота, и там, где вот эта вот блямба, где пробиты номера, дата производства, все, там было написано, что это автозаз, то есть запорожец. Представляете, ML производился на заводе, который производил в тот момент Таврии, запрос уже не производил. Но, тем не менее, технологически всем все понятно, да? И это считался украинский автомобиль. Ну, бизнесмены провернули местную такую схему. На самом деле, они на этом автозазе прикручивали только колеса, как мне рассказывают. То бишь, приходил полностью в сборе ML, вот в упаковке пленки нулевой. И к нему прикручивали колеса, которые тут же к нему ехали на этом же лафете. Просто как шиномонтаж работал завод. И этого было достаточно для того, чтобы назвать это украинским производством Мерседеса. Улавливаете? Будет то же самое. Только табличку будут прикручивать в лучшем случае. В лучшем. Это просто, если захочется господину Трампу, американцам еще покуражиться, да, над военными России, то только в этом случае еще могут прикручивать табличку, что сделано это где-то на территории Украины. Понимаете? Никто их собирать не будет там. Нет никакого смысла. Их собирают для того, чтобы применять. Так вот, вот этот вот шаг со сборкой, его благополучно опустят. И начнут сразу с применения. Естественно, скажут о том, что о, Украина снова превзошла сама себя, и она научилась их собирать, ну, мгновенно фактически, что первые партии сошли с конвейера. Да, но это пиар-игра, понимаете, психологические операции, они в этом сильны, американцы. Ну, плюс это, естественно, абсолютная издевка. А почему Украина не сможет их собирать сама еще лет 7? Вот смотрите, ракетный бизнес, да, это никогда не конвейерный бизнес. Если дальше продолжать аналогию с автомобилями, то вот конвейера в таком виде, как автомобильный конвейер, в ракетном бизнесе не существует. Почему? Да, потому что это экономика размера, образно говоря. Да, автомобили выпускают сколько? Десятки миллионов каждый год. А вот ракет класса «Патриот», ну сколько их в год выпускают? Понятно, да, что намного-намного меньше. Соответственно, все эти операции и... Да, по производству патриотов, по-моему, что-то там около 1000 в год выпускают в США на секунду. То бишь, вообще немного. Так вот, все эти операции и они не автоматизированы полностью. Это едет по тележкам в буквальном смысле слова. Едет такая здоровая несколько метров телега, и на ней лежит ракета. Да, вот она переезжает от одного поста сборки к другому. От одного к другому. И вот на этой сборке работают только инженеры. Понимаете, технари, инженеры, что называется, до мозга костей. Все, там не бывает просто рабочих, которые могут что-то там где-то прикрутить. Не то производство. Совершенно. Это вам не колеса к Мерседесу прикручивать, где, в принципе, это может делать любой человек через 15 минут обучения. Нет, это инженер. Давайте теперь еще прикинем, сколько нужно таких инженеров. Их нужно несколько сотен. А почему несколько сотен? Я вам отвечу. Потому что это большое производство. Сборка, если мы говорим о сборке с нуля из компонентов. Это несколько схем, это несколько цехов, это несколько уровней сложных технологических. Это сотни сотрудников, которые должны иметь инженерную университетскую специальность. И давайте представим, что Украина начнет их бронировать вот условно на сегодня. Украине нужны будут несколько сотен инженеров с определенными навыками и с идеальным английским. Вот без английского они фактически бесполезны, потому что их где-то нужно будет обучить. Ну вот представим, да, что Украина как-то нашла возможности сейчас готовить этих инженеров. Вот они с первого курса начинают эту подготовку. Когда они выпустятся? Через 5 лет. Все, вот первая группа выйдет через 5 лет. еще года два уйдет на то, чтобы их натренировать, чтобы создать какую-то иерархию, чтобы создать цеха, создать отделы, принять их на работу, стажировать их всех в Америке, успешно стажировать. Они там должны сдать производственный экзамен, вернуться, их нужно устроить, трудоустроить, сделать там управление, все-все-все. Места подготовить, они где-то должны жить, где-то должны работать. Понимаете? И это все, о чем я рассказываю, да, это все без учета обстрелов. Мы об этом вообще не говорим. Мы так представляем себе, что обстрелы почему-то прекратились, и что Россия не будет атаковать. А понятно ведь, что в секунду, когда Украина начнет разворачивать такое производство, Россия его будет выносить всеми возможными и невозможными способами. То бишь не получится его просто так построить. Даже если забуриться куда-то глубоко под землю, да, что ничего не добьет, останутся подъездные пути, понимаете? И вот ты не можешь просто забуриться туда, куда-то вниз и сидеть в шахте. Тебе нужно что-то подвозить, увозить, людей, технику, грузы. Все это будет постоянно бомбиться. То бишь, это в самом фантастическом случае, если сегодня условно произойдет прекращение огня, первые патриоты Украина сможет собирать реалистично через 7 лет. Реалистично, понимаете? Но применять она их может начать через неделю. Так же точно, как Украина когда-то делала этот Мерседес, который она называла своим продуктом, да, своим Запорожцем, своей Таврией. Точно так же. И все это зависит только от воли господина Трампа, который настроен очень игриво, которому все это нравится. Он нормально знает прикуп, он живет лучше, чем в Сочи по этому поводу. И он может выдать из стратегических запасов не один, и не два, и не три, а пару сотен патриотов и сказать, что это теперь Украина делает. Что вот какие молодцы, вы представляете, собрали. Вот собрали такие талантливые ребята. Соответственно, применение патриота не равно производству патриота. Никто его производить в ближайшее время не будет, и никто его производить не собирается. Все это будет приезжать готовое. В лучшем случае приклеит бирочку «Made in Ukraine». И все. И полетели.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ополченцы закончились. Теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области. Наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
3: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
2: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
3: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московской области, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, ну сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все.
4: Что вся оттуда?
2: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
4: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить,
3: а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
2: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
3: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
2: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погранссудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль 2-го ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
5: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
5: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
7: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
5: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Антикризисный бензин. Военкор Живов о том, чем придется платить за топливный кризис.
9: В августе-октябре страну захлестнут десятки тысяч видеообращений автовладельцев, попавших на долгий и дорогостоящий ремонт машин. Некоторые останутся без колес. Случится это аккурат под выборы в Госдуму. Нерасторопность профильных структур в вопросе защиты нефти от атак дронов привела к топливному дефициту, который уже наблюдается на заправках по всей стране. Правительство не нашло решения лучше, чем снизить требования к бензину за счет увеличения содержания серы в конечном продукте. Такой бензин с начала июля будет продаваться везде. При этом специальной маркировки такого топлива не предусмотрено. После поломки судиться сам не получится, поскольку они действуют на основании распоряжения правительства. В зоне риска окажутся практически все автомобили, выпущенные после 2015 года, особенно современные турбированные модели. По мере насыщения рынка антикризисным топливом, у автовладельцев могут массово выходить из строя бензонасосы, катализаторы, системы впрыска и другая топливная аппаратура. А сервисы окажутся перегружены.
8: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
9: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
8: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
10: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
11: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
5: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
5: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
13: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
5: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
10: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам БЭК был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
8: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
14: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
8: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
9: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Беда дня.
15: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия, страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
17: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
16: Мягко говоря.
17: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
16: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
17: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
16: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
17: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
16: Угу.
17: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
16: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
17: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
16: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
17: Стандартная.
16: Да.
17: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
16: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
17: А что это?
16: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
17: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
16: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
17: Давай посмотрим на цифры.
16: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
17: Ого, в неделю?
16: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
17: Жесть.
16: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
17: Ага.
16: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
17: Плюс 34,4% получается.
16: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
17: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
16: Ну да, усредняют.
17: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
16: О, тут отличный пример – Севастополь.
17: Там экстремальная стадия.
16: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
17: За одну неделю 30%?
16: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
17: С ума сойти.
16: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
17: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
16: Нужна физическая причина.
17: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
16: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
17: Да, удары по нефтебазам.
16: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
17: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
16: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
17: Это огромный объем.
16: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
17: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
16: Ну, сгорело и сгорело, да.
17: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
16: Так-так.
17: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери,
16: угу.
17: Этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
16: Ничего себе цифра.
17: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
16: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
17: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
16: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
17: Возвращение в прошлое.
16: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
17: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
16: Да. И вводят совершенно дикое правило.
17: Счетность номеров.
16: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
17: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
16: В чем?
17: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
16: Или дать на лапу заправщику.
17: Вот именно. Чаевые решают все.
16: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
17: Что там?
16: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
17: Вообще некуда.
16: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
17: То есть даже взятку давать бесполезно?
16: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
17: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
16: Давай.
17: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
16: Логично.
17: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
16: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
17: И это приводит к международным проблемам.
16: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
17: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
16: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
17: И какие там правила?
16: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
17: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
16: А потому что это правило бьет по самому больному.
17: Почему?
16: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
17: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
16: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
17: Эффект домино в чистом виде.
16: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
17: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
16: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
17: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
16: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
17: Так.
16: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
17: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток.
16: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
17: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
16: Думаешь, заморозит цены?
17: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
16: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
17: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
16: Да, почему система рухнула именно сейчас?
17: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
16: Структурные проблемы.
17: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
16: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
17: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
16: Отсутствие западных технологий.
17: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
16: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
17: Именно, маржа там выше.
16: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
17: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
16: Отпуска.
17: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
16: Спрос улетает в космос.
17: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
16: И теперь математика неумолима.
17: Рост стоимости логистики на 31%.
16: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис, может, обостряется? Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
19: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
18: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
19: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос, но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем, как бомжи.
18: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скидывались скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
20: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
18: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
21: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
18: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
21: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллиона рублей для покрытия дефицита бюджета.
18: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
22: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
18: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
23: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
18: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
22: «Вместе справимся», — написал без прозванных в соцсети.
18: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Губернатор без прозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо. Первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем. Вот и думайте. У школы нет, у перекупщиков есть. При этом власти говорят, что поставки осуществлены и все распределено. Распределено – это да. Только вопрос – кому? Есть такой сервис «Народная карта, где бензин». Водители сами в реальном времени отмечают. Зеленый значок – топливо есть. Желтый – лимит. Красный – нет. Я каждый день открываю эту карту по Калининграду. И знаете, что там? Красного – большинство. Это не паника, не ажиотаж и не слухи. Это просто люди, которые приехали на заправку и сообщают, что там пусто. При этом у губернатора ситуация стабилизируется. Поставки идут, и паниковать не надо. Если это так, то почему нельзя сказать: «Сегодня в регион пришло столько-то тонн топлива. Вот эти заправки откроются завтра в такое-то время. Ждите вот здесь». Прямо, конкретно, без красивых формулировок про приоритетное распределение. Может быть, потому что это не так? Бензина действительно нет и в стране, и в регионе. Потому что сказать об этом страшно. Потому что сегодня люди стоят в очередях и нервничают. Уже были случаи конфликтов на заправках. Люди не выдерживают. И если губернатор скажет, что полный капут, то все эти люди пойдут прямо под администрацию. И не только с пустыми канистрами. Я не хочу заканчивать этот выпуск словами «все плохо». Все плохо и так понятно. Хочу закончить другим. Доверие – штука хрупкая. Люди взрослые. Они умеют принимать плохие новости. Они не умеют принимать только одно. Когда им говорят, что бензин есть, а они его купить почему-то не могут. Вот такая картина маслом. Буду следить за ситуацией и надеемся, что хоть кто-то из чиновников все-таки скажет правду.
1: Хотите

0: 12.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Фермер из Краснодарского края пожаловался на то, что не может купить дизельное топливо для уборки урожая, и опроверг слова губернатора Вениамина Кондратьева, что аграрии могут без проблем покупать топливо на АЗС по несколько раз.
2: На встрече с крестьянско-фермерскими хозяйствами губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович выразил поддержку аграриям в столь непростое сейчас время. Это уборка урожая 2026 года. Ячмень уже убирается, дальше будет пшеница, горох и так далее. И сказал, что можно несколько раз заправляться на АЗС. Никто это не запрещает делать, тем более так выгодно. Сейчас заправляться на АЗС выгоднее, чем покупать дистопливо оптом. А 1 литр дистоплива стоит свыше 100 рублей.
3: До нас несколько тысяч этих фермеров. Вы же не будете каждого нас смотреть.
4: Вот нам дали список, который вы заправляете.
3: Это я знаю, это экстренные службы. Но мы фермерские хозяйства. Нам как сейчас заправляться?
4: Я не знаю. Я с работы тоже не хочу видеть за вашего
3: фермера. Я сейчас могу оставить свои данные, на нас все ссылайтесь. Пожалуйста, к нам все вопросы.
4: Нет, сказала нельзя.
3: А что будет, вас уволят или что?
4: Меня заводчик, конечно.
3: А как нам, комбайном приехать сейчас или что?
4: Я не знаю, звоните начальству, звоните куда хотите.
3: Дайте начальству телефон, пожалуйста.
4: Я не дам телефон.
3: Так вы сказали, звоните начальству, дайте, пожалуйста.
4: Я еще линию звоните, что они вам скажут. 30 литров.
3: Ну сейчас вы кому звонили?
4: Я звоню начальству.
3: Дайте, пожалуйста, чтобы я спрошу разрешение.
4: Я сказала, в списке вас нет, не заправлять. Все, что еще? Вам тоже расскажу.
3: А сколько я сейчас могу заправиться?
4: Бочку не сколько, бочку не сколько.
2: Фермеры это запомнили. Однако сейчас, приехав сюда на АЗС и предоставив документ ОГРН-ИП, свой паспорт, в подтверждение того, что я являюсь КФХ, мне сейчас отказали на АЗС. Продавщицы сказали, что вас нет в каких-то там списках. Мне его показали. Я увидел там порядка 25 организаций, примерно так. И это все федеральные службы и так и тому подобное.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
6: Она ученица 211 школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
5: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
7: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
5: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
8: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
5: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало...

0: дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
1: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
0: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Z-блогер Юрий Евич о том, что из-за внешней политики Кремля Россия лишилась практически всех союзников.
4: То, что говорит Министерство иностранных дел наших в лице его главного, это примерно так же соотносится с правдой, истиной и эффективностью, как результаты работы МИДа. 52 страны против нас и ни одной за нас. Вон Беларусь линяет потихонечку, да, из числа наших союзников. Выдающиеся деяния нашего государства, которое мухрю и ничего не сделало для защиты Венесуэлы, и мы сейчас потеряли Венесуэлу, теряем Кубу, ничего не сделали для предотвращения Майдана в Армении, привели Пашиняна, мы потеряли Армению, заставляют предполагать, что также будут мычать и хрюкать, когда Белоруссию порвут. Вот такое у меня сильное печальное подозрение. Ближайшее будущее покажет, так ли это будет. Во всяком случае, как союзник мы показали себя отвратительно. На примере Сирии, Армении, блин, и целого десятка государств, той же Венесуэлы. Поэтому ничего удивительного, что Белоруссия делает движение в сторону, потому что как бы не имеет никаких оснований полагать, что мы за нее впишемся, а тем более эффективно, когда на нее нападут.
2: Криминальные новости.
5: Переехавшего женщину экс-военнослужащего не отправили в СИЗО. 32-летнего участника СВО, который дважды наехал на женщину в поселке Малиновка под Ачинском, отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на тяжесть произошедшего, ветерана спецоперации не стали заключать под стражу. Теперь прокуратура требует ужесточить обвинение. Вместо причинения среднего вреда здоровью ведомство настаивает на возбуждении дела о покушении на убийство и добивается, чтобы подозреваемого отправили в СИЗО. По данным прокуратуры, мужчина был сильно пьян. После конфликта с женщиной, вставшей перед его автомобилем, он резко нажал на газ и переехал ее. Когда очевидцы попытались остановить машину, под колесами оказалась еще одна женщина, получившая травмы. По данным СМИ, подозреваемый местный житель Николай Рейтер. Ранее его уже судили за повторное пьяное вождение. Тогда суд учел, что он является ветераном специальной военной операции, награжден орденом мужества и воспитывает 3 малолетних детей. Назначили ему 350 часов обязательных работ. Российские военные, убившие военкора Рассела Бентли, которые запытали его до смерти, а потом взорвали тело, чтобы скрыть следы преступления, отправятся на СВО. О том, что убийца ее мужа из 5-й бригады хотят отправить на фронт, заявила вдова Рассела Бентли. Ей также до сих пор не выдали личные вещи убитого мужа. По словам Людмилы, Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова из-за ходатайства об отправке их на СВО. При этом приговор суда уже вступил в силу. Рассел Бентли приехал в ДНР из Соединенных Штатов в 2014 году. Воевал в российской армии. Затем стал военным корреспондентом. В апреле 2024 года американец пропал в Донецке. Спустя несколько дней полиция объявила его в розыск, а 19 апреля жена Людмила Бентли сообщила о его гибели. По данным следствия, военные из 5-й бригады перед смертью пытали американского военкора Рассела Бентли на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там командование устроило пыточный лагерь. Там же пытали мужчин, отказывавшихся воевать, а затем заставляли идти на смертельные штурмы. Организатору пыток российских военнослужащих на заброшенной шахте в ДНР генерал-майору Павлу Клименко из 5-й бригады имени Захарченко Владимир Путин посмертно дал Героя России. Мужчина выстрелил прохожему в лицо в Архангельске. Его задержали. В сети появилось видео. На записи видно, как мужчина несколько часов караулил во дворе. И, видимо, дождавшись подходящего момента, подошел к ничего не подозревающему другому мужчине, задал ему короткий вопрос, после чего пальнул прямо в лицо и убежал прочь. Громкий хлопок привлек внимание не только испуганных прохожих, но и наряда полиции. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители установили, что подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения закона. Теперь стрелку, выбравшему странную форму досуга, грозит до 2 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Дмитрий Стешин о том, что России нет смысла держаться за Приднестровье.
6: Никаких объективно средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. Люди, получившие в Приднестровье российские паспорта, их кормили ожиданиями светлыми лет 30, наверное. И по моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак. Вот и все. А держаться за этот анклав в такой ситуации, мне кажется, для России нерационально.
2: Главные новости дня.
7: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
8: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
7: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти 1000 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
9: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
7: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
10: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
7: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
7: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
12: В результате непрекращающихся украинских атак производство бензина в стране упало на 63%. Все 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам. Нетронутыми остаются лишь единичные предприятия в глубоком тылу. Однако их мощности не могут покрыть даже третью часть потребности в топливе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Экономический обозреватель Михаил Крутихин объяснил, почему потеря омского НПЗ является катастрофой.
13: Ну, первое, это самый большой по выпуску бензина. Это, наверное, самый оснащенный технологиями, самыми современными завод. И ну, там глубина переработки нефти 99-100%. То есть там, можно сказать, уже не остается ничего нефти, чтобы сделать асфальт и битум. Все идет вот в легкие такие нефтепродукты, такие как моторное топливо. Это значит бензин самых хороших марок, Евро-5 и так далее. Это авиационный керосин и дизельное топливо. Вот самые главные продукты, которые завод выпускает. И он самый большой. И от него зависело не только снабжение европейской части России, где многие заводы до этого пострадали от украинских ударов. От продукции этого завода, кстати, зависит топливный баланс таких независимых стран, как Кыргызстан, Таджикистан и восточные районы Казахстана. Вот сейчас, когда завод прекратил работу в Кыргызстане и Таджикистане, там паника, потому что им больше неоткуда брать. Они заперты, у них нет морских портов. Это страны, которые заперты внутри, ну, как бы материкового массива, и кто им может поставить откуда-то топливо, это совершенно неизвестно. А то, что этот завод снабжал европейскую часть России, это тоже вдруг прекратилось. И это трагедия. Вот посмотрите, если до ударов по омскому нефтеперерабатывающему заводу генеральный штаб украинских вооруженных сил докладывал, что по их подсчетам примерно 42,7% мощности по производству топлива в России выведены из строя. А если к этому прибавить омский завод, да еще после этого объявления, вот после этой всей статистики, вспомнить, что после этого были удары по саратовскому заводу, снова по ярославскому заводу, по двум заводам в Татарстане, это Таиф и Танеко, по двум предприятиям около Уфы. И если все это дело сложить, то, судя по всему, по моторному топливу где-то, я думаю, ну, процентов на 60 потенциал выпуска этой продукции в России сократился. То есть вот 60% мощности по выпуску моторного топлива нет.
12: Политолог Вячеслав Воронов рассказал, что дефицит топлива нарастает, и объяснил, в каких регионах ситуация самая сложная.
14: Как сказал Путин, это ужас-ужас, но еще не ужас-ужас-ужас. То есть, на самом деле, знаете, все потемки, весь мрак, весь ужас этой ситуации впереди. Мы просто видим, как по спирали, спираль за спиралью раскручивается полноценный топливный энергетический кризис, логистический кризис, кризис в производстве, в инвестициях, в развале бюджетной системы. То есть, это все просто будет дальше набирать обороты. И обратите внимание, что уже полным ходом набирает силу такой региональный сепаратизм. Уже в целом ряде регионов, например, в Орловской области точно это было, губернатор прямо заявил, что ему глубоко чихать на жителей Саратова, Ульяновска, там, Ростова, какой-нибудь там Самары, что самое главное обеспечивать остатками сырья и топлива местных жителей, значит, коммунальные службы, аварийные службы, силовиков, чиновников. И, соответственно, вот этих мы будем заправлять, своих более правильных россиян, которые наши, да, орловские, там, по понедельникам номера 1-2 на номере, по вторникам 3-4, ну, и вот так вот общее нормирование выдачи, продажи топлива. Еще по безумно, конечно, растущим ценам. А всех остальных, вот там 3 заправочки транзитом, кто едут, там заправляются, там топлива нет, могут стоять в очередях там по 5, по 6, по 10 часов. То есть это набирает обороты, и дальше будет усиливаться тенденция, и, как вы правильно сказали, топливо исчезает, особенно сильно исчезает топливо именно за пределами Москвы, в Замкаде, то есть те регионы, в которых традиционно было много топлива, посмотрите, Иркутск со своим ангарским нефтеперерабатывающим заводом, Хабаровский край, Хабаровский НПЗ Роснефти, Комсомольск на Амуре, там тоже НПЗ Роснефти, именно там пропадает топливо.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал прийти на богослужение и задать Богу вопрос: когда будет бензин?
15: У каждого человека сегодня много вопросов. Ну, например, как сделать так, чтобы наступил мир? А что будет с моими родными, кто сейчас там, за ленточкой? А что сейчас будет с нашими детьми в этой непростой социальной обстановке? А когда будет много бензина? А когда, а где, а почему, а что? Пытаться искать ответы на эти вопросы рационально, но у меня, по крайней мере, не получается. Я не политолог, я не аналитик, я не специалист в вопросах обороны. Поэтому я приду в царские дни сюда, для того, чтобы задать эти вопросы Богу, для того, чтобы живого Бога попросить, чтобы он не просто проинформировал, а чтобы он так поучаствовал в решении этих вопросов, чтобы это решение было понятно, чтобы оно было приятно принято моим сердцем, моими близкими, моим народом.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
7: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
16: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
7: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
17: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
7: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
20: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
21: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
1: Угу.
21: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
1: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
21: То есть не было вообще ничего?
1: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
21: Угу.
1: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
21: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
1: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
21: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
1: Ага.
21: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
22: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
21: Распределено.
22: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
21: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
22: О чем именно?
21: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
1: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
21: Это как?
1: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
21: А внутри страны происходит только финальная сборка?
1: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
21: Не в гаражах, судя по всему.
1: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
21: А, для электроники?
1: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
21: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
1: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
21: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
1: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
21: Заканчивались ракеты.
1: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
21: И какое решение?
1: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
21: Да ладно.
1: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
21: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
1: Вот-вот.
21: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
21: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
21: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
21: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
21: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
21: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
21: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
21: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
21: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
21: 1500?
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
21: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
21: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
21: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
21: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку.
22: Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
21: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
22: Именно.
21: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
22: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
21: А, то есть не надо никуда везти?
22: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
21: Логично.
22: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская Bias Systems тоже открыла свои представительства.
21: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого, Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
22: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
21: Ого, это же огромные машины.
22: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
21: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
22: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
21: Заинтриговал. Что за кульминация?
22: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
21: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
22: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
21: Ничего себе!
22: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
21: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
22: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
21: Не успевают делать.
22: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
21: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
22: Верно.
21: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
22: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
21: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
22: Угу.
21: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
22: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
21: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
22: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
21: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
22: Угу.
21: Стоимость перехватчика ПАК-3 — около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». то есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
21: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
21: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
21: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
21: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
8: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
7: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сбили почти сотню дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
9: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь. Ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
7: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
10: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света. Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
7: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
7: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто. Представители власти Крыма проблему признают частично. В эфире местных телеканалов они говорят, все наладится в ближайшее время. А местные жители считают, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов рассказал о впечатлениях от «Лады Азимут» и планах по их выпуску.
0: Если говорить по автопрому, «АвтоВАЗ» за последние 4 года выпустил 3 новых современных модели. Это «Аура», «Искра» и «Азимут». Если сравнить с эпохой, так сказать, «Рено», которая у нас продлилась 15 лет, то именно за эти 15 лет мы совместно с «Рено» также выпустили тоже 3 модели. Наши модели сегодня, они пользуются спросом. В частности, «Искра» сегодня занимает 8-е место, и я думаю, что по итогам года она выйдет уже на 6-е. Новый современный кроссовер, который вы выпустили, это «Азимут». Мы его презентовали на ПЭФе. Я покатался на нем. Очень удобная, хорошая машина, комфортная и внешне очень современная. Я думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тысяч автомобилей в год.
2: Главные новости дня.
4: Идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
5: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
4: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
23: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
4: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
24: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
4: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
25: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
4: школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о плохой ситуации с обеспечением региона горюче-смазочными материалами.
6: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо, что у нас такая ситуация. Поэтому необходимо принимать дополнительные меры. Я вам всегда говорил о том, что я против всех ограничений, номерных, QR-кодов, ограничений на заправках, потому что все это приводит только к увеличению наших, к сожалению, очередей на автозаправочных станциях. И поэтому мы этого делать не будем. Но есть предложение следующего характера. Уважаемые главы, и мы как правительство, соответственно, уважаемые министры все, обеспечить постановку нашего транспорта в гараж, выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно писать, но с этим надо заканчивать, потому что начнем экономить себя. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу, внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить. Внутри района, я думаю, что вы отрегулируете таким образом свои планы работы, что минимизируете потребление бензина и дизельного топлива. Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте, и хватит уже тратить и так, и без того дефицитный бензин и дизельное топливо.
2: На радио «Лента» беда дня.
12: Хаос в Крыму нарастает. После отключения воды и электричества власти вводят отключение мобильной связи. В Джанкойском районе пользоваться телефоном можно только 4 часа в день. В Ялте и Симферополе не работают уличное освещение и светофоры, а людей просят без необходимости не выходить из дома.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбузской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
13: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
2: Радио «Лента» 1557 АМ.

0: отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну, давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
2: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
2: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
3: Там же через Ростов все вот это вот идет.
2: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, Луганское, например, кто-то погиб.
3: Надо ДНК
2: в Ростов ехать, сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там уже через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается

0: исключается из списка в части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Новая морская угроза. Военкор канал «Архангел» спецназа о катере «Сарган-3000».
3: Тут украинские каналы выложили кадры с безэкипажным катером «Сарган-3000», чего ранее официально они не делали. Хотя в Черном море он уже фиксировался. Бэк данного типа впервые был замечен в камере российского беспилотника прямо перед его поражением в начале июня. Затем такой же, только в модификации РЭП, прибился к Румынии. Если кто-то забыл, то это произошло в порту Констанцы, а сам бэк был подорван дистанционно после потери канала управления. На новых представленных кадрах он показан в варианте носителя FPV-дрон с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, вероятно, по 4 FPV в каждом. При этом на нем возможно разместить и 4 ТПК. Также показан бэк прикрытия других морских целей или же группы с размещенным на нем пулеметом. Помимо этого есть версия ZUR Sidewinder. Эти бэк становятся все более массовыми наряду с магурами. Причем с начала спецоперации противникам проведено не менее 140 атак с общим числом более 700 задействованных безэкипажных катеров в Черноморской акватории.
2: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
4: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить. Джина не загнать в бутылку. С этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
5: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
6: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
6: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
8: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
6: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Экс-директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала, откуда в России взялись гжель, кокошник и хохлома.
10: Что там еще, кокошник? Серьезно? Вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерн, стащив головные уборы из картинок 15 века итальянских. Что там еще русского-то? Хохлома? Серьезно? Промыслу 200 лет всего. А чем мы с вами говорим? Гжель? Знаете, как гжель появилась? Как-нибудь, если будете в Голландии, или там можно съездить в Питер и посмотреть на комнаты в Менщиковом дворце, и вы увидите все то же самое. Бело-голубой кафель. Что такое гжель? Поэтому о чем мы там говорим? О какой русскости? Как только мы начинаем говорить о том, что есть русское и западное, все, ну, это смерть. Сразу. Россия – родина слонов. Все мы придумали. Нет, конечно, Россия – часть большой цивилизации. И для нас как раз сейчас это, возможно, последний шанс осознать этот вопрос. Мы пытаемся вычленить себя в этой цивилизации, мы пытаемся понять, кто мы такие.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Среди сотен спутников в нашей Солнечной системе ЕПЕТ, вращающийся вокруг Сатурна, по праву считается самым странным и визуально пугающим объектом. При первых же детальных снимках, переданных космическим аппаратом Кассини, человечество увидело поразительное зрелище. Этот небесный мир выглядит точной копией фантастической космической станции «Звезда смерти». Одна половина ЕПЕТа темная, как смола, другая сверкает ослепительно белым снегом, а вдоль всего экватора тянется гигантский, строго геометрический горный хребет высотой в 20 километров. Этот колоссальный вал создает полную иллюзию того, что спутник был искусственно отлит из двух отдельных массивных полусфер, а затем грубо склеен по общему шву посередине. Уфологи и писатели-фантасты, включая знаменитого Артура Кларка, давно предполагали, что ЕПЕТ – это вовсе не природная луна, а брошенный миллионы лет назад инопланетный корабль или заброшенная база пришельцев. Известный исследователь аномалий Ричард Хогланд утверждал, что геометрические пропорции экваториальной стены и странные шестиугольные кратеры на поверхности спутника имеют искусственное происхождение. Фантасты добавляли, что под толстой ледяной корой Япета могут до сих пор скрываться огромные пустые пространства, заброшенные ангары и генераторы энергии неизвестной расы, которая покинула нашу систему задолго до появления первых людей. Профессиональные исследователи космоса тоже долгое время разводили руками, ведь траектория движения этого объекта сильно наклонена относительно плоскости колец Сатурна, что делает его обособленным изгоем среди остальных лун газового гиганта. Астрофизики и планетологи из лаборатории реактивного движения предлагают куда более прозаическое, но невероятно красивое научное объяснение такой аномалии. Двуликость Япета вызвана тепловой лавиной. Темная пыль, летящая с соседнего спутника Фебы, оседает на одном полушарии, сильнее поглощает солнечный свет, нагревается и заставляет лед испаряться и конденсироваться на холодной, светлой стороне. А великая экваториальная стена, по мнению планетолога Каролины Порко, сформировалась на ранних этапах жизни спутника, когда у него существовало собственное ледяное кольцо, которое со временем потеряло скорость и целиком рухнуло на поверхность, образовав этот ровный шов. Сторонники альтернативной науки указывают, что такая идеальная симметрия хребта встречается в природе крайне редко, что оставляет почву для новых дискуссий. В то же время математические модели показывают, что быстрое вращение молодого спутника и последующее его замедление могли сжать кору, выдавив породу наружу именно в районе экватора. Наука в очередной раз доказала, что природа — лучший архитектор, способный создавать объекты, превосходящие любую человеческую фантастику и заставляющие нас сомневаться в собственных глазах. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
12: Руна дня на 16 июля. Давайте спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, у нас выпала руна Гибо. Ну, такой день под знаком этой руны. Это символ партнерства, обмена энергии, баланса между брать и давать. И это, знаете, как день взаимных даров. Не обязательно материальных. Вам могут подарить внимание, поддержку, может быть, понимание. Ну, а вы, в свою очередь, какую-то щедрость, заботу, совет. Гибо всегда напоминает, что взаимообмен – это ключ ко всем вопросам, гармонии. И настоящие связи строятся на взаимном уважении и честности. Еще такой день для того, чтобы соединяться вот с людьми, с идеями, с собой. То есть ни в коем случае не оставайтесь в изоляции, ищите точки соприкосновения. В работе, конечно же, будет день благоприятен для взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. Может быть, любой проект, построенный на честном сотрудничестве, получит очень мощный импульс. Здесь можно подписывать договора, договариваться о выгодных условиях, вступать в союзы. Вот это не момент для конкуренции, а скорее наоборот, для нахождения союзников. И если вы работаете в команде, то ваши идеи получат признание, особенно если поделиться ими искренне и вовремя. Ну а в отношениях руна Гибо говорит о равенстве, доверии. Это не только про романтику, но еще про дружбу, про семейные узы, поддержку. Так что хороший день для того, чтобы выразить благодарность, может простить кого-то наконец-то. Влюбленным же Гибо всегда салютует гармонию, какое-то углубление связи. А одиноким может принести шанс на какую-то новую симпатию, особенно если вы открыты и не боитесь проявлять себя. Так что день идеален для признаний, примирений, душевных разговоров. В принципе, это день отношений. А вот по здоровью Гибо советует обратить внимание на свою энергию. Понимаете, не раздавайте себя без остатка, но и не замыкайтесь. Здесь хорошо заниматься какими-то практиками, направленными на гармонизацию. Это может быть йога, правильное дыхание, массаж. То есть тело и душа как две половинки одного уравнения. Если одно в дисбалансе, страдает все. Позвольте себе правильно восстановиться, отдохнуть. Энергия Гибо способствует исцелению через взаимодействие. Может быть, разговор с кем-то. Может быть, прикосновение, массаж, просто совместная прогулка. То есть все, что связано с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. Так что день под руной Гибо – это равновесие, взаимность. То, что вы отдаете, обязательно вернется. Откройтесь миру, и он точно откроется вам. Принимайте, благодарите, прекрасный прогноз, и я уверена, что ваш день тоже пройдет просто на высшем уровне удовольствия.
1: На радио «Лента» «Потеря дня».
13: Украинские дроны уничтожили пограничное судно ФСБ «Изумруд» в акватории Новороссийска. Корабль стоимостью более 2,5 миллиардов рублей не подлежит восстановлению. Судьба экипажа официально не разглашается.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Иркутска, стоя в очереди на АЗС за бензином, поделилась некоторыми мыслями о происходящем в стране.
14: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами или кулинарией? Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики, и в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Калининградцы неделями живут без газа и годами в домах с плесенью и грибком на стенах. Почему власти закрывают глаза на произвол управляющих компаний и повышают реконструкцию одного проспекта в 5 раз? В долгах, как в шелках. Государственный долг Калининградской области достиг 20 миллиардов рублей. Власти хотят занять еще 320 миллионов. Жизнь в регионе снова подорожает. Пустые колонки. В Калининградской области автозаправки тонут в долгах. На некоторых бензина не предвидится. Топливный кризис может обостряется. Итак, начнем с избушки на курьих ножках, которая обнаружилась в Калининграде по адресу Балтийское шоссе 106. И вряд ли это похоже на преувеличение, беря во внимание катастрофическое состояние жилого дома. Пятиэтажку фактически съедает черная плесень, а подвал кишит блохами. И в таких условиях приходится жить людям, рассказывает жительница дома номер 106 Евгения.
16: Когда я въехала в эту пятиэтажку 7 лет назад, дом был в приличном состоянии. Проблемы начались позже, и никто их решать не хотел. Постепенно здание стало непригодным для жизни.
15: И в это легко поверить, буквально зайдя в многоквартирный дом. Его кровля частично разрушена. В результате во время каждого дождя вода льется в подъезды и квартиры, а на потолках разрастается черная плесень. Сырость добралась до электропроводки. Дождевая вода стекает прямо на провода под напряжением. Жильцы боятся, что одно короткое замыкание может обернуться пожаром. В подвале картина не лучше. Текущие трубы соседствуют с полчищами блох, сетует местная жительница Евгения.
16: Мы уже по очереди туда закидываем бутылками дихлофос. Но ничего не помогает. Блохи размножаются. Скоро еще клопы появятся. Даже не живем, а существуем. Как бомжи.
15: Люди утверждают, что годами пытаются добиться помощи от управляющей компании. Обращались и в городскую администрацию, но никаких мер никто не предпринимает. Похожая ситуация сложилась и на улице Комсомольской в Калининграде. Там в доме, начиная с 7 июля, управляющая компания отключила газ и до сих пор не занимается устранением неисправностей. При этом у жильцов нет акта с нарушениями, из-за которых могли отключить газ. Зато УК предложила собраться 23 июля и проголосовать, чтобы жильцы скинулись по 5 тысяч с каждой квартиры на проведение осмотров дымоходов и вентиляции во всем доме, а потом, чтобы все скинулись еще и на их ремонт. Хотя общедомовое имущество обычно ремонтируется за счет средств, которые жильцы и так платят управляющей компании. А с другой стороны, зачем платить за осмотр, если тяга в квартире есть, а газ почему-то отсутствует, возмущаются жители с Комсомольской.
17: Калининград Газификация говорит, что включит газ, когда управляющая компания исправит нарушение. А компания нас пугает, что до зимы газ могут вообще не включить, если мы не соберем деньги. А люди уже неделю ни помыться, ни еду нормально приготовить не могут.
15: Тем временем администрация Калининграда утвердила новую стоимость капитальной реконструкции почти 3 километра Советского проспекта. Теперь она в 5 раз больше начальной, плюс 400%. По новым планам, подписанным Еленой Дятловой, на 2 километра 82 метра от улицы маршала Борзова до улицы Габайдулина потребуется более 3 миллиарда рублей со сроком завершения работ уже в 2029 году.
18: Реконструкция части Советского проспекта в Калининграде затевалась еще 9 лет назад, в 2017 году. Тогда работы по расширению до 4 полос, созданию велосипедных дорожек и новых мощенных тротуаров оценивались всего в 580 миллионов рублей. При этом официальная инфляция за эти годы составила всего плюс 74%. Откуда разница в стоимости и почему цифры растут как на дрожжах, можно только догадаться. Кстати, еще в мае этого года губернатор Беспрозванных называл реалистичными для реконструкции Советского проспекта 2,5 миллиарда рублей. Не прошло и 2 месяцев, как эта сумма увеличилась на, внимание, 500 миллионов рублей.
15: Как утверждают калининградские чиновники, таких денег у города попросту нет. Их планируют получить от областного бюджета, который, в свою очередь, попросит из федерального. А между тем, долг Калининградской области перед федеральным центром составил почти 20% от доходов регионального бюджета.
18: Государственный долг Калининградской области на 1 июля достиг 20 миллиардов рублей. Это следует из доклада регионального министерства финансов. Почти весь объем долга, 96%, приходится на бюджетные ссуды и кредиты из федерального бюджета. Из них 11 миллиардов составляют кредиты, реструктурированные в прошлом году. Еще почти 8 миллиардов рублей – заимствования на инфраструктурные проекты, 492 миллиона рублей – специальный казначейский кредит. Более того, Комитет по финансам администрации Калининграда ищет банк для предоставления крупного кредита городскому округу. Информация о поиске финансовой организации опубликована на портале госзакупок. Власти Калининграда планируют взять в кредит 320 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета.
15: Примечательно, что ранее в администрации Калининграда наоборот заявляли о профиците городского бюджета. Зачем в таком случае потребовались более 300 миллионов? Вопрос, конечно, интересный. Тем временем все больше предприятий региона сокращают производство. По данным Калининградстата, за первые 5 месяцев года выпуск промышленной продукции вырос на 12%. Однако во многих сферах ситуация ухудшается.
19: Самое сильное падение произошло в машиностроении. Здесь объем производства сократился более чем вдвое. Также снизился выпуск одежды, электрического оборудования, текстиля, мебели, химической продукции, бумаги, напитков и металлургической продукции. При этом общий рост обеспечивает лишь несколько отраслей. Быстрее всего растет добыча полезных ископаемых, а также производство лекарств, древесины, электроники и пищевой продукции. Таким образом, общая промышленная статистика Калининградской области остается положительной, но все больше предприятий в обрабатывающей промышленности сокращают производство, а рост экономики региона обеспечивает лишь отдельные направления.
15: Не все хорошо и с топливом, хотя губернатор и рапортует о положительной динамике по уничтожению топливного кризиса. Бензин есть не везде. Так жительница Гусева пожаловалась на странице в соцсети Алексея Беспрозванных, что на 2 АЗС «Сургутнефтегаз» после 17 часов уже не заправишься. Женщина опубликовала фотографию заправок с пустыми ценовыми табло. Речь идет об АЗС на выезде из Гусева в сторону Нестерова.
20: На первой автозаправке все заправочные пистолеты перекрыты, на второй отпускают только дизтопливо, написала Алина.
15: В ответ в Мининфраструктуры области заверили, что все операторы постоянно развозят бензин и дизель не только по Калининграду, но и по всем районам области. Власти связали проблемы с бензином в муниципалитетах с долгами, которые имеют перед поставщиками небольшие частные АЗС. Итог предсказуем – нет оплаты, нет топлива. Поэтому глава региона поручил разобраться с дееспособностью владельцев таких заправок и подготовить доклад. Алексей Беспрозванных также сообщил, что лично отслеживает наличие топлива на заправках и в хранилищах, а 14 июля даже проинспектировал колонки, проехал по нескольким АЗС, чтобы поблагодарить их сотрудников за работу с небывалой нагрузкой.
19: «Вместе справимся», — написал Беспрозванных в соцсети.
15: Почему-то эта фраза оставляет ощущение, что будет повторение бензиновой лихорадки. Но, возможно, она на всякий случай, чтобы причастные к обеспечению топливом не расслаблялись. Между тем, автомобилисты теперь интересуются у губернатора, а вернется ли цена на докризисный уровень. Ответ могли бы, конечно, дать Федеральной антимонопольной службе. Да только пока неизвестно, проводило ли ведомство проверку обоснованности повышения цен на топливо в Калининградской области. Зато тревогу вызывают предсказания экономистов о подорожании моторного горючего минимум на треть до конца лета. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Крыма поделилась в соцсетях видео с новыми ценами на продукты питания на полуострове.
0: Кто спрашивает, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. За молоко, которое стоило 100 рублей, сейчас оно стоит 200, ровно в два раза. Всеми любимый сыр для пиццы моцарелла сейчас стоит 420 рублей. Соевый соус раньше я покупала за 150 рублей, сейчас он 242 рубля. Вот эта рыбка, я ее раньше покупала где-то за 250 рублей. Так, насчет муки. Вы видите сами, что средняя цена примерно 150 рублей, даже чуть выше. Ну что, пишите в комментариях, как вам крымские цены. Что думаете?
1: На радио Лента. Балтийский лоцман.
21: Губернатор Беспрозванных сказал, что Калининград почти вышел из топливного кризиса. Вот его точные слова. Я специально записал, чтобы не перепутать. Поставки приоритетного характера позволили быстро и оперативно распределить это по всем заправочным станциям, которые сейчас работают в отношении снабжения топлива. Красиво звучит. Успокаивает. Только вот «Лукойл» на следующий день снизил лимит с 20 литров до 15. Они что, не читали, что сказал губернатор? На трассе Калининград-Балтийск ни 92-го, ни 95-го вообще нет. В самом Балтийске одна работающая колонка «Лукойла» на въезде в город. Очередь многочасовая. Местные, кто не хочет стоять, едут в Ижевское или обратно в Калининград. При этом в Ижевском заправка по факту работает только до 21.00. Но поставки, да, оперативно распределили. На деле же Калининград – это не просто еще один регион, где кончился бензин. Город и область уязвимее любого другого субъекта федерации. И это было понятно задолго до нынешнего кризиса. По данным на начало июня этого года, еще до того, как все по-настоящему рвануло, доступность топлива для жителей Калининградской области была в полтора раза ниже, чем в среднем по России. 57-е место. И это в спокойное время. Потому что нет запасного маршрута. Есть одна логистическая цепочка – море. И если она перебита или перегружена, то альтернативы нет. Ни трубопровода через соседний регион, ни возможности быстро перебросить бензовозы с востока страны. Все, что регион потребляет, приходит одним путем. Добавьте к этому, что еще в апреле этого года АИ-92 в области стоил почти 70 рублей за литр. И это 13-е место по дороговизне среди всех регионов России. То есть и до кризиса платили больше большинства, а теперь люди стоят в очередях за 15 литрами. Когда губернатор говорит о приоритетных поставках, хочется спросить, а на каком месте народ в этом приоритете? Судя по тому, что происходит на заправках, явно не на первом. Хорошо, первыми якобы должны обеспечивать общественный транспорт, социальные службы, сельскохозяйственная техника. Логично? Логично. Никто не спорит. Но вот замминистра спорта Тарасирич публично заявляет, что в школах не могут покосить траву на спортплощадках, потому что бензин в канистры не продают, а газонокосилки надо чем-то заправлять. Школа – это что? Это не социальное учреждение? Получается, что бензин есть, но в школе мы его продать не можем. Как-то не сходится с красивыми словами про приоритетное распределение. А теперь другой вопрос. Откуда берется бензин по 110 и по 160 рублей за литр на независимых заправках? При официальной цене 73 рубля. Это не ажиотажный спрос. Это уже рынок серых схем.